0: Прямо сейчас. Топ Радио ЛВ.
1: Топ Мьюзик.
0: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
0: 20. Это Топ 20. Топ Радио. 19-я позиция.

и дни. Всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Как-то развлекательный характер и понедельник не очень сочетается. Но ничего, склеим как-нибудь. Всем доброе утро, доброго понедельника, 27 июля. Так, без паники. Целая неделя июля и целый месяц лета еще впереди. Да, дождливо, но тепло. Уже что-то... уже прогревать в автомобиль не надо, как Наташка все время всем предлагает. Но, тем не менее, какой-нибудь зонтик, дождевичок, ну или что-то от дождя, наверное, не будет лишним. В любом случае, хочется пожелать всем отличного дня и удачи на дорогах. О погоде все подробности обязательно потом расскажем. Дороги ремонтируются и продолжают удивлять. Буквально выходные, и уже надо какие-то новые маршруты выбирать. Все как-то по-новому перестраиваться. Но на Карле Лубенегатова асфальт все еще не завезли. Я буду переживать по этому поводу еще очень долго, по всей видимости. Потому что уже третью неделю стоит без асфальта и ничего не происходит. Кто за это? Где? Куда дели? Не знаю. Будем разбираться, все. Много музыки впереди нас в любом случае, да. Так что наше утреннее общение, опять же, никто не отменял. И наш ватсапчик уже, сейчас проверю, работает.

0: Ну чего, как твои-то выходные?
1: Ой, Майда, ну хорошо, спокойно. Слушай, поспокойнее. Не, ну, в этом веселые выходные получились.
0: Нормально. Веселые?
1: Да, и веселые, продуктивные. И дел много переделано. Да, хорошо, хорошо. Довольно.
0: Как
1: я
0: можно веселиться и дела переделать?
1: Ну вот твой вот
0: как хорошо, будто врешь.
1: Хорошо, когда на выходных это объединяется. Ты сначала поделал все дела, потом повеселился, потом опять поделал дела.
0: Тогда просто уже веселые все дела.
1: А это вряд ли. Это вряд ли.
0: Ну а что?
1: Все, что в списке дел, не является веселым по дефолту. Так что... Но делать нужно, к сожалению. Да, тем более, что ремонт делал такой, поэтому...
0: Ой-ой-ой-ой, ты ремонт затеяла.
1: Да.
0: За что, да.
1: Ребята,
0: за что нам это всем? Мы же будем слышать, как сколько стоит стройматериалы.
1: Нет, я надеюсь, что очень...
0: Сколько? Нет.
1: Очень быстро это закончится все. Нет, с дизайном сложно.
0: Слышали, да? Давайте зафиксируем это. Давай я запишу даже, да? Как еще скажи? Очень быстро ремонт закончится?
1: Надеюсь, что очень быстро закончится ремонт, да.
0: Записали.
1: Да, все. Когда количество денег ограничено, он, в принципе, закончится при любом раскладе. Это я тоже уже поняла. Потому что сначала ты ищешь то, что ты нашел в Пинтересте, то, что ты увидел в интернете. Потом ты сталкиваешься с реальностью латвийских магазинов.
0: Да я проверю запись, можно?
1: Потом ты становишься... Потом ты начинаешь... Ну, ты сам уже молчишь, хорошо рассказывать теперь.
0: Да.
1: Потом ты понимаешь и сталкиваешься с реальностью цен латвийских магазинов. И потом ты... Приходит стадия смирения, такой, ну, это тоже нормально. Заказ.
0: Наташка, ну, удачи,
1: да,
0: конечно.
1: Да, спасибо.
0: Сейчас просто...
1: Надеюсь, что очень быстро закончится.
0: Закончится ремонт.
1: Все, записал. Все.
0: Зафиксировал. Я сохраню дату.
1: Но я надеюсь. Мои надежды остаются моими надеждами. Тут же
0: 27 июля. Она сказала, что быстро закончится ремонт. Ладно. А я тебе скажу, что я так и знал.

Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: и диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai DVX un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Ариэл, записал Ариэл.
1: Но там совершенно полноценно была отображена ситуация, которую мы описывали и обсуждали в пятницу, когда один человек, который не торопится, и ты тоже не торопишься, но это, конечно, бесит. Скорость 50 км в час, я специально посмотрела, моя скорость была 40 км в час. Mm. Без понятных на то причин. Mm. И в итоге один человечек, который не спешит, едет эти 40, и за ним, вот я была седьмая, все, ты понимаешь, что это на том участке, где у нас, как всегда, как мы, как вы любим,
0: по ту
1: сторону, ну, я не обгоняла, я никуда не спешила, но я понимала, что нервная система всех этих людей, и еще собравшихся сзади меня, я такая, ну, чувак, ну, просто, ну, подожми, ну, просто едь столько, сколько надо.
0: Надо что-то делать вам с нервной системой, ребят.
1: Так что,
0: Я вообще не стрессую по этому поводу, абсолютно.
1: Когда пробки на пустом месте, когда их и так много, ты думаешь, ну...
0: Нет, 40 км это не пробка, это ты просто медленно передвигаешься.
1: Ну, медленно передвигаешься.
0: Ты знаешь, я тоже что-то подумал, я хотел...
1: И потом просто вот он уехал, да, все мы повернули направо,
0: да,
1: и никаких проблем, все едут с нормальной дистанции, с нормальной скоростью, все супер.
0: Да. Это хотела рассказать.
1: Да, это хотела
0: удивительную
1: снять.
0: Историю.
1: Да, хотела снять и поняла, что, пожалуйста.
0: Один человек тормозил по дороге.
1: Уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, все, что
1: едьте согласно
0: сказать?
1: Знакам.
0: Так он ехал согласно...
1: Меньше.
0: Так, нет, подожди, знаки огласят меньше. До 50.
1: Нет, не надо, так я говорю, ну до 50 да. И ехать.
0: Ну да он до 50 ехал, 40 это до 50.
1: Я понимаю, ну вот 40 не надо ехать. Если даже 50,
0: обсуждать его невозможно.
1: 50.
0: Он выбрал такую скорость, он все.
1: Он был проклят всеми.
0: Ну понятно. Куда же без этого?
1: Жалко, видишь, жалко, я не могла посмотреть так. Тут слишком много машин было перед этим стрессующих.
0: А понимаешь, ты же осознаешь, да, что машины, которые ехали за тобой, они думали, что ты тормозишь.
1: Нет, нет, там было понятно.
0: Я думаю, что не, они были уверены, что ты.
1: Друг в друга, что эта вереница была заметна всем из космоса.
0: Сколько прошло тебе так проехать в километражах? Ну, сколько там? Километр так вы проехали?
1: Нет.
0: 500 метров?
1: 10
0: метров?
1: Так как у нас получается одна полоса туда, одна полоса обратно, и время...

0: вообще практически нет. И никто не хочет рисковать, действительно, ради этого.
1: Ну, так сколько?
0: Ну, минут 15, наверное.
1: 15? Куда бы ты ехала 15 по одной полосе?
0: Ну, вот есть у нас такие участки.
1: Где это?
0: Да, есть. У нас вообще везде.
1: Я не представляю, что 15 минут ехать и нельзя обогнать. Это что такое вообще?
0: Ну, можно было обгонять, но ты... Нет, там не сплошная. Ну, там такие участки опасны. Ты не будешь обгонять. Что? И смысл... Я тоже посмотрела и думаю, а смысл мне обгонять 7 машин? То есть, если бы был бы один он, ну, еще может быть. А смысл тратить на обгон...
1: Так предыдущие должны были обгонять.
0: Ну, вот, а мы не можем говорить, они зачем? Они не должны создавать из-за этого товарища аварийную ситуацию себе. Поэтому тут уже, извините, тут уж лучше...
1: Как будто там все было не так, ну ладно. Хорошо.
0: Все именно так и было. Я говорю, я хотела снять кружочек просто. Вот прямо я думаю, вот о чем мы говорили. Вот конкретный классический пример спящего человека.
1: Привет им огромный. All-time favorites.

0: недооценила вакуум новостной, да, сейчас в моем окружении. Я буду рассказывать новость, как Бобр украл у поляка трусы.
1: О!
0: Больше новостей.
1: Самое дорогое.
0: Ничего важнее сейчас для меня нет.
1: Ну, да. Погнали.
0: Ну, для него тоже, по всей видимости. Короче, мужчина рассказывает, что, говорит, он сначала не понял, почему пропадают вещи.
1: Да.
0: Ну, естественно, как мы выяснили уже из заголовка, это был хитрый бобр. Он говорит, я вышел посмотреть.
1: Тот, который бобр и
0: курва,
1: песня.
0: Да. Я тот
1: не знал,
0: самый.
1: Можно было бы говорить. Ну,
0: а что это не так?
1: Ну, я не знаю, при этом курва — это плохое слово. Или хорошее.
0: Так это не на нашем языке плохое слово.
1: Так не считается, да?
0: Ну, на каком-то, да, у них. Ну, а мы что? Мы не в курсе. Mm-hmm. Короче, ладно, не факт. Вышел... факт, тоже плохое слово. Вышел посмотреть, чем занимается. И тут, значит, смотрит. А там он с веревки...
1: Поляк смотрит, да?
0: Да, на бобра.
1: А я думала, может, бобр вышел, он смотрит так.
0: Да.
1: Смотрит.
0: Нет, он вышел, смотрит, ах, курва. Ну, и там он белье, значит, снимает.
1: Как в мультике, но я руками.
0: Да, ну, почти, ну, зубами.
1: Ручками маленькими.
0: Срывает и... Вот.

0: воду. И опять, вот, и в воду. Короче, когда он подошел, говорит, эй, ну, с известными, да?
1: Да.
0: Не думаю, не надо мне повторять это слово, на всякий случай. Говорит, ты чего?
1: Да.
0: Что так и переводится, в принципе. Эй, курва. Да. А он обернулся, зашипел на него и исчез в воде, словно какой-то болотный демон, цитирует поляк. На польском языке. Причем, говорит, он вел себя как разъяренная свинья. И выглядел будто
1: спортсмен. А не как добрый классный бобренок, про которого снимают
0: не из мультика,
1: мультики.
0: Не из мультика, да. Он выглядит, как будто он прошел спецподготовку по ворованию белья. По воровству.
1: Ну, так, ну, хотел сказать, человеку важнее. Бобру нужнее, ему плотину тел.
0: Ему, да.
1: Он-то использует эти трусы не просто для того, чтобы прикрывать свои чистые гениталии. Нет. Для того, чтобы делать плотину.
0: Ну, а не плотину, он там жилище свое обустраивал такими
1: трусами. Ну, так тем более эти прекрасные трусы представителя Польши. Просто необходимый элемент там. Как он не понимает этого?
0: Ну, смотря какой...
1: Раздул скандал.
0: У меня шутка появилась, я не знаю, может быть, она не будет немножечко... Смотря какой ориентации был поляк, потому что если там большие семейки такие, то тогда нормально. А если там какие-то тоненькие стринги...
1: так ты представляешь?
0: Тогда будет как будто бы не сильно польза. Но это надо тоже выяснить, насколько полезен был для бобро этот реквизит. Так, ладно, что
1: ж... Предъявите фотографию трусов.
0: Вот такая новость.

0: з ліміти Bloom Luminor LV.
1: Дому, построеному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
2: Top Radio. We love summer.

0: сейчас, одну секундочку, буквально.
1: Да, давайте
0: интересно.
1: Подождем Наташку. Да. Подождем, у нее идет ремонт. Вот такой.
0: Надеюсь, что очень быстро закончится ремонт.
1: Мы джингл из этого сделаем.
0: Ну все, ладно, я-то думала. Да, я думаю, что пригодится. Ладно, я думаю, что может быть как-то название по-другому, но нет. В Нидерландах сейчас там существует сеть супермаркетов, кстати, но многие наши слушатели там живут. У нас такого супермаркета нет, я назову его тогда Джумбо, да?
1: Джумбо?
0: Да, весело, да, кстати. И они открыли специальные кассы. Внимание, не для того, чтобы меня бесить. Нет, наоборот. Это кассы для общения. Они рассчитаны на тех покупателей пожилого возраста.
1: Ты же рассказывала про корзинки специального
0: цвета. Это в Швейцарии, а это в Нидерландах.
1: Что за проблемы там у них с общением?
0: Слушай, здесь наоборот нет никаких проблем с общением. Мне кажется, это действительно такое забота о пенсионерах. Да. Потому что они рассчитаны, эти кассы, как раз-таки на одиноких пенсионеров, кому хочется поговорить с кассиром. Ага. И это туда встают именно такие... То есть специально подбирают людей, которые готовы с ними разговаривать вежливо, тратить на них энергию и время, а не вот это вот, что? Следующий товар. Нет. И там, знаешь, оказывается, что молодых людей прям часто привлекают. Вот девушек, которые спрашивают, как у вас дела? Таких касс уже по всей стране уже около 200, да? И начали они это делать еще лет 5 тому назад. Я?
1: Да.
0: Ну, кстати, когда-нибудь, да.
1: Когда...
0: Потому что уж то, а задерживать кассу я бы смогла.
1: Да более того, ты ходить и у людей интересоваться, как у них дела, такое ощущение, что тебя это очень сильно волнует. Ты очень сильно умеешь притворяться, как будто тебе это важно.
0: Это да. Это правда, тем более, когда за это будут платить. Какие вопросы можно было бы задавать у пожилых? А как коммунально у вас в этом месяце?
1: Выросли, не выросли?
0: Да.
1: Там, скорее всего, выросли, и в любом случае ты выслушаешь.
0: Звонили ли внуки?
1: Звонили ли мошенники?
0: Звонили ли мошенники?
1: Кстати, на любой тусовке...
0: Да.
1: На любой вечеринке подними тему про мошенников, она затянется на полчаса, я
0: это
1: тебе говорю.
0: Это сейчас прям топчик,
1: вообще,
0: да?
1: Конечно. Ну, всегда. Не, ну ты знаешь.
0: Мне кажется, уже вообще все не замечают. Хотя нет, если есть, конечно, в компании, не дай бог, человек, который пострадал, я думаю, эту историю ты будешь слушать в ближайшие 10 лет.
1: Ну, смотри, раньше всегда были истории, ну, в мужских компаниях, по крайней мере, ты можешь говорить про какой-нибудь плохой автосервис, и все пошло, знаешь, а у меня один раз было, и пошло-поехало. Потому что там история...
0: Это тоже про автосервис.

0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vals Celi.
1: Цели сообщают нам о том, что в Латвии продолжаются дорожные работы на 70 участках государственных автодорог. При планировании поездок, учитывая дополнительное время в пути, соблюдая временную организацию движения, сигналы светофоров и указания регулировщиков. На Даугавпилском шоссе А6 в Икшпиле движение в обоих направлениях организовано по одной проезжей части. Скорость ограничена до 50 км в час. Время проезда дополнительно около 10 минут. От

0: бесплатному информационному телефону 8300-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vans Celi.

0: can't touch this. Ой, ладно, простите. Флэшбэки чертовы. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Скоро на топ-радио. Трек из топ-20-ки по-прежнему в топе гордо. И Loco-Loco на шестой строчке на этой неделе. Ровно через минуту именно с этим треком мы и продолжим.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl стоит того.
2: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
3: Arī tu?
2: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
3: Nekad!
2: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
3: Pievienojies!
4: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
5: Прямо сейчас.
6: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
4: Место номер 6.

0: I watch you
1: и I want you расскажу. А я о том и о другом.
0: Ты хочешь рассказать?
1: Я... Ну, чуть было не зарегистрировался на OnlyFans. Я уже зашел, но я
0: не
1: тебе
0: знаю,
1: скажу...
0: лучше, наверное, чем на Тиндере. Я бы тебя осуждала бы
1: нет,
0: здесь.
1: Нет, нет, нет. Это, этому было научное объяснение, Наталья.
0: Окей.
1: Дело в том, что на OnlyFans создали аккаунт, чтобы публиковать там видео с животными, чтобы собрать для них деньги. Потому что из госфинансирования проекту как бы не прожить. И,
0: ой, подожди, Андрюшка,
1: а
0: ты
1: мормоты,
0: это, конечно,
1: кто такие?
0: Жена твоя слушает? Это для этого все делать?
1: Да, да.
0: Да?
1: Я это чисто в исследовательских целях.
0: Да.
1: Я выясняю, как поживают... Подожди, это кто такие?
0: Мормоны?
1: Мормот, мормот. Это же...
0: Мормоны?
1: Мормоты. Это...
0: Потому что мормоны, они это религиозно будут.
1: Да я тебя
0: там,
1: понял,
0: у них там классное сообщество.
1: Это же эти самые тоже...
0: А ну, это как хочешь мормоты?
1: Боже мой, бобры же те же самые, нет? По-английски как-то же мар, мод. Потому что, ну, так, ну да, да, это же Википедия. Но это бобер, кто же это еще? Или как
0: да,
1: переводится?
0: Да, такие в Швейцарии обитают,
1: ну,
0: в районах...
1: Разновидность, по всей видимости, да, какого-то бобра. Короче, у них там что-то не получалось с финансированием, и они создали для них аккаунт на OnlyFans. Я зашел на этот аккаунт.
0: Типа такие сурки. Сурки?
1: Сурки, да,
0: просто
1: да, какие-то...
0: Сурки.
1: Ну, они к семейству, наверное, чего-то там такого, но они похожи на бобров, я не знаю этого. Сурок, да?
0: Да-да-да.
1: Ты перевела?
0: Да,
1: молодец.
0: Сурок.
1: Короче, вот этих сурки, они, значит, за ними там следили-следили и создали для них аккаунт, чтобы могли все люди, которые следят за всем, чем попало, следить и...
0: Наконец-то следили за голыми
1: за сурками. Ну как голые? Они там как бы особо...
0: Голые.
1: Да.
0: Но для OnlyFans это важно же.
1: Я зашел. Подписи, комментарии, ну, типа, видимо, там постятся какие-то, потому что надо реально регистрироваться, я же не серьезно. Да. Да, подпишите, чтобы увидеть, значит, контент. Я не подписался, поэтому не увидел. Но подписи такие: Mother, daughter, play time in town. Но это на картинке. Я верю, что там сурки, но люди-то могут подумать, что другое.
0: Ну для этого как бы...
1: Когда ты заходишь на OnlyFans, да, и видишь такую подпись, ты что там начинаешь думать?
0: Надо срочно зайти.
1: Короче, да, если тебя интересует, OnlyMarms называется аккаунт. Это official, официальный аккаунт сурков.
0: Да.
1: Unfiltered yellow build marmot content from Rockies.
0: О, божечки ты мой, unfiltered? Ну все, нам это надо.
1: Unfiltered, да, да. Время,
0: мама
1: время.
0: Разрешила.
1: Мама разрешила за сурками наблюдать. Если вдруг теперь, ребят, официальная история, если вдруг у вас в истории браузера в какой-нибудь закладке осталось открытой,
0: не думайте, что ваш муж извращенец.
1: Да, возможно,
0: проверьте
1: просто
0: аккаунт.
1: Наблюдая за сурками. Абсурд.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Погода в этот понедельник, 27 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На всей территории страны пройдут дожди, во многих районах ожидается гроза, а в Курзаме возможен сильный дождь. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 23 градуса, ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Так, ну есть
5: доброе
4: совпадение.
5: Доброе утро, страна. Совпадение.
4: Могут сейчас случайными, но не совпадение, не случайным. Потому что, если говорить про день сегодняшний, у нас, во-первых, большие музыкальные планы. Тут, как обычно, классная новая музыка и не новая музыка, и разная музыка. Но самая главная музыка, которая поддержит тебя этим утром, в бодром настроении, утром понедельника, это важно. Потом, говоря о нашем утреннем общении, мы продолжим тему искусственного интеллекта и технологий. Для этого
5: Максим... какого-то интеллекта!
4: Какого-то. Да, и поэтому Максим Сыч у нас будет в гостях и расскажет новинки.
5: Я, кстати, проверила, IT. Он уже проснулся, так что собирается. Намывается.
4: Зачем ты это делаешь?
5: Да, все, я говорю, Максим, ты как, выезжаешь? Я готов, все, сказал Максим.
4: Человека до этого было доброе утро,
5: да.
4: А ты?
5: Ты готов?
4: Появилась.
5: Понедельник, хватит тут.
4: Вот. Ну и, конечно же, наш WhatsApp. Если вдруг что-то, например, на автодорогах нашей страны происходит и требует нашего внимания, 25037, пожалуйста, welcome. Если просто хочется чем-то поделиться, порадоваться, сообщить, прокомментировать, отправляйся. Просто отправляйся.
5: Не нужно волноваться.
4: Пожалуйста, кого-то куда-то отправить. Все равно, 25037, WhatsApp, welcome. Ну а мы пока с Шакирой и ее саундтрек к чемпионату мира по футболу, который в трассе, после которого до сих пор еще не отпускают
5: никого. Кстати, про это тоже поговорим.
4: Давай.
5: Да, есть некоторые скандальные новости. Да.
4: Прекрасно. Ну вот у Шакиры зато точно все хорошо.

0: Многие жен так сказали на чемпионате. А и во время чемпионата мира.
1: Во время чемпионата.
0: Чтобы тебе не мешали.
1: Понятно.
0: Да.
1: Вот это все разбирательства. Тут ФБР задержал президента Аргентинской ассоциации.
0: За что?
1: По футболу после чемпионата.
0: За что?
1: Есть некоторые, зовут его Клаудио Тапи.
0: Ну так все-таки подыгрывали Аргентине или нет?
1: Ну, будут разбираться.
0: Серьезно, за это?
1: Ну, я так понимаю, что это связано как с возможными финансовыми различными коммерческими сделками. Поэтому отобрали все телефоны и, ну, если уже задержали, наверное,
0: давайте,
1: какие-то более
0: давайте разберемся.
1: Серьезные есть...
0: Были серьезные подозрения, обвинения. Ну, в основном это, конечно же, были больше как конспирологические теории. Но петиции по поводу подписи того, что Аргентину протаскивают по этому чемпионату мира, были серьезные. Много миллионов человек подписалось, что давайте снимем Аргентину.
1: Да,
0: и в финале они проигрывают, не сделав ни одного удара по воротам. Там, ну, может, один.
1: Да.
0: В створ ворот. И это, опять же, вызывает новое подозрение. И все начали говорить, так, ну теперь Аргентине запретили выигрывать финал просто-напросто.
1: Но это вряд ли, нет. Как-то запретили.
0: Ну как так? Просто. Потому что если бы они выиграли, были бы вообще серьезнейшие проблемы.
1: Нет, здесь наоборот. Как говорилось, да я сильно сомневаюсь, что ты можешь игрокам сказать, плохо играете. Нет, но они встретились с реальной конкуренцией. Здесь как раз-таки подозрение могло быть в том, что их до этого протянули, давая слабых соперников, а как только, видишь, со сильными они справились, сильно ничего показать не смогли. Но, опять-таки, если их уже протянули, то при худшем раскладе Аргентина это второе место, да, при худших раскладах. А это уже определенная сумма тех самых все равно денег, которые они получили.
0: Я что-то не очень
1: дальше
0: сильно,
1: они распределяются?
0: Я что-то не очень сильно понял про слабых соперников, потому что, ну, как бы Англия считается слабым соперником теперь в какой-то момент. Как бы Англию не обыграли.
1: Окей, нет, тут не буду спорить уже, кто там, кто сильный, кто слабый и так далее, но факт есть факт, что ФБР задержало специалистов.
0: Даже ФБР?
1: Ну да, они просто так его сняли с рейса конкретно, и это говорит о том, что сейчас будут разбираться с тем, куда и как все эти финансовые потоки распределились после, а возможно, ну а скорее всего, да, какие-то договоренности были уже до.
0: У кого-то все-таки рыльца в пушку.
1: Ну, в принципе. Тут,
0: нет,
1: слушай...
0: Но ты же понимаешь, что слухи по поводу там постанового матча финала тоже не безосновательны. Я понимаю, что сейчас мы занимаемся демагогией и немножечко конспирологией.
1: Да, мы совершенно ничего про это не знаем,
0: не утверждаем.
1: Пусть разбираются специально.
0: Пускай разбираются, но почему такие предпосылки появились, да? Там первое, что там жена Месси не пришла. Ну, видела, наверное, нет?
1: Нет, я с этим
0: не
1: знаю.
0: Ну, на матч не пришел, значит, всегда приходил президент, по-моему, не пришел. Аргентина или Аргентинской Федерации, я так и не понял. Ну, как, короче,
1: тот, кого
0: важно.
1: Задержали?
0: Не, может быть.
1: Может, по этой причине не
0: всегда на все матчи приходил, не пришел. Потом какой-то, значит, кто-то из болельщиков, там кто-то из постоянных всегда приходил, не пришел. Жена Месси не пришла, когда все на всех матчах была, кроме финала, и так далее. И тогда все стали, говорят, играли вяло. Не так, они не в таком настроении они не были. Говорили какие-то странные вещи. Все сейчас анализируют каждое их движение, каждую улыбку, не улыбку.

0: разговоры с партнером друг с другом. Ну, короче, есть такое серьезное подозрение, что говорит, они вели себя не так, как обычно. Давайте новую конспирологическую теорию построим на этом.
1: В любом случае, за этой историей стоят какие-то воображаемые, а может, невоображаемые 300 миллионов евро.
0: Я хотел... Ну да, но хотелось бы, конечно...
1: Которых именно и подозревают.
0: Хотелось бы, чтобы это все оказалось только подозрением.
1: Хотелось бы, чтобы спорт был честным спортом.
0: Да, почему не так-то, ребят?
1: А что здесь
0: честный спорт у нас проблемс? Да. Какой спорт самый честный, на твой взгляд? 2-5-0-3-7, WhatsApp, просим слушателей.

0: Это трек, который называется Heaven on Your Mind от Кайго и Дан Туминский. Скоро на топ радио. Ну а также Джеймс Хайп. И серотонин, 12-я строчка нашей двадцатки. Через 2,5 минуты.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.

Диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: вокзалі Цинтарі. Білети в Білешу сервіс.
1: Від земи Айцина гаршу цельојума. Мајас кафејницу дијанас, катра нова датеви гајда витејас гаршас, сајмнијеки ун скајсти галамерти. Уззени вајрак, majaskafejnicas.lv.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Свиной и говяжий мясной фарш 1 килограмм от Forever's 3 евро и 75 центов. Растворимый кофе Якобс Кронунг 100 граммов 4 евро и 99 центов. Шоколадный батончик Сникерс Супер Плюс 1 112,5 граммов 1 евро и 89 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.

0: Ну что, может, с футбольными или околофутбольными новостями можем продолжить?
1: Ну, смело, давай.
0: История одной поездки в Венецию для одной туристки оказалась поездкой в больницу и уколами от бешенства. Расскажу. Она гуляла по Венеции, и какой-то парень... Она, ну, естественно, все это снимала, ведь блогерство, туристическое блогерство никто не отменял.
1: Да,
0: надо
1: конечно.
0: Же все запечатлеть и запустить об этом рилс. И как бы сюжет примерно таков. Прекрасные, красивые виды. Значит, они там плывут на этих самых по каналам, да, там все красиво, что-то какие-то вкусные еда. И в какой-то момент, какой-то в подворотне, парень увидел крысу, пнул ее ногой в ее сторону. Крыса упала ей на грудь, укусила ее за палец, и она поехала веселить нарко.
1: Кошмар!
0: Да, и поехала в больницу делать укол от бешенства.
1: Ну, кто бы мог подумать?
0: Ну да, вот такой тебе околофутбольная новость. Крысиный пенальти, назовем его так. Стоимостью 30 евро стоил укол. Да, как выяснилось, обработали рану.
1: Главное, что помогло.

0: Да.
1: Что все хорошо.
0: Ну, зато поразительная точность.
1: А пнулась.
0: А парню как, да? Я пнул в женщину крысой. Звучит? Не очень.
1: Потом на него вообще там никто ничего не накатал, ни на какие.
0: Ну, как бы, разумеется,
1: заявление соответствующее.
0: Не специально, разумеется, это было все так, как бы.
1: Он со страху, да?
0: Ну, человек увидел крысу, пнул ее. Кто же как мог предположить такую точность?
1: Ой, какой кошмар, какой кошмар.
0: Добро пожаловать в Венецию.
1: У меня у знакомой, она очень боится крыс, и поэтому я надеюсь, что она не услышит сейчас эту историю.
0: Я ей репостну.
1: У нас серьезная фобия.
0: Могу форварнуть это.
1: А тут еще когда вдруг неожиданно в тебя? Ай!
0: Идешь, да, по Венеции ничего не предвещалось?
1: Да, все было.

Поговорим о ситуации на дорогах и пробки в столице. На Карле Олманегатве в сторону... не в сторону Юрмалы, кстати, по Винибас... от Винибас-Гатвы уже в сторону Юрмалы. Там 20-минутная пробка из-за отсутствия части асфальта. Там ремонтная работа продолжается, да? Ну и небольшая пробка уже в сторону Карле... в сторону Винибас-Гатвы. Около 5 минут. Также Канцем и Лелербас в сторону Вантуа моста 5-минутная пробка. Небольшая пробка на набережной около 5 минут. Также движение затруднено на Круспилс. Там потеряешь около 10 минут. И крайне в сторону Круспилс 5-минутная пробка. На Лубанас перед Сахарово 5-минутное затруднение. И небольшая пробка сейчас на Густавзамгалагатва в сторону Брибас около 10 минут. Также Брибас в сторону Густавзамгалагатва 5-минутная пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25 0037.

0: только профессионализм и глупость могут сочетаться вместе в одно целое. Потому что...
1: Ты про начальство сейчас? Я шучу, так всегда все думают про свое начальство.
0: Давай, закапывай себя, давай.
1: Но я не про наше начальство. Наше начальство я боюсь, я про твое.
0: А это я вырежу. Отправлю только первую часть. У нас монтаж.
1: Всегда же мы думаем, что мы умнее нашего начальства.
0: Тут не совсем такая история. Мастер маникюра,
1: да,
0: решила, что весь процесс установки
1: когтей,
0: так называемый, да. Он очень схож с процессом лечения зубов, потому что там накладывается какой-то гель, да, который потом ультрафиолетом...
1: Чуть-чуть спиливается,
0: угу, застывает, да, и все. У нее заболел зуб, она решила сама себе сделать с помощью маникюрной фрезы.
1: Какая молодец!
0: Не обработала зуб маникюрной фрезой.
1: Да.
0: Затем залила полость гелем и закрепила его с помощью ультрафиолетовой лампы. Ну, думает, я же все видела, как они это делают.
1: Да.
0: Я сделаю все то же самое. Ну, ничего, 2 дня пломба ее продержалась.
1: Ага.
0: После чего пришлось срочно ехать в больницу. Ребята, самолечение вообще никогда не выход. Ну, вот просто...
1: Но желание сэкономить, это, конечно, во главе стола.
0: Да.
1: А как тут с начальством вообще какие-то... А, это была моя шутка. Я поняла.
0: Я просто продолжу.
1: А я такая думала, может быть, это ты туда к чему-то тут клонила. Это я клонила к чему-то. Все, я тебя поняла. Так,
0: я вообще
1: не понимаю, как можно было, конечно, этой лампой... Что-то... Она же такая чисто для того, чтобы... Ну, это нужно умудриться туда как-то лицо засунуть.
0: Ну, видишь, как говорится...
1: Если очень хочется.
0: Да, как ты ранее упомянула, экономия делает свое дело. Ты не так еще раскорячишься, чтобы... Да, как говорится...
1: А что цены сейчас у зубных вообще?
0: Согласен.
1: Видели?
0: Да, полностью согласен. Но, возможно, они оправданы. Там и лампа, которая удобно в рот влезает, скажем так.
1: И человек с образованием.
0: С образованием, да. И маникюрной фрезой тебе все это делают, а специальным аппаратом. Возможно, это все и стоит денег. Кто его знает?
1: Как оказалось.
0: Но ногти, как выяснилось, тоже не дешевое удовольствие.
1: 100%.
0: Или дешевое, просто меня обманывают.
1: Тебя не обманывают. Твоя женщина говорит все верно.
0: Так что я, черт его знает, сэкономил.
1: Переводи деньги.

0: Утреннее шоу.
1: Ах, ты скажи, чесенадо, да. Я тут наткнулась на исследование, которое провели в Кении много лет тому назад. Но я про такое исследование не знала. Результаты меня удивили.
2: Вдохновили, короче, поразили.
1: Да,
2: удивили, ладно,
1: более
2: угадал.
1: 6000 семей участвовали в этом эксперименте. Да, то есть это очень большое исследование. Разделили товарищи на три группы. Первой группе единоразово выдавали деньги, да, то есть там по $500, я так понимаю, в месяц, а на $500 вообще чуть ли не полтора года можно прожить было в Кении на тот момент. То есть это очень большие выплаты.
2: Не, ну может там кенийские доллары какие-нибудь?
1: Нет. Далее, следующей группе оплачивали психологов для поддержки их психологического состояния.
2: Но при этом им

0: как будто бы...
1: А кто-то ходит по 2-3 в неделю.
0: По 3 в неделю, да, как будто
1: не,
0: бы...
1: Не, ну 3 это слишком много уже, конечно, наверное.
0: Ну, как будто 200 евро в неделю будет намного полезнее тебе, да, чем это... 3 раза в неделю,
1: ну,
0: ходить к психологу.
1: Слушай, тут ничего не могу сказать. Ничего не могу сказать. Я думаю, что было бы хорошо, если бы слушатели поделились своим опытом.
0: Но кенийский опыт тебя ничему не учит. Хорошо, Наташка, проверь.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Погода в этот понедельник, 27 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На всей территории страны пройдут дожди, во многих районах ожидается гроза, а в Курзаме возможен сильный дождь. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 23 градуса, ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Дженнифер Лопес, Everything's Fine. 15-я строчка нашей двадцатки. Ну а также Lost Frequencies и Leave It All. Этот трек мы услышим ровно через 2,5 минуты.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Вау, ничего себе предложение! Лаванда 25 сантиметров, евро 49. Туристический стул разные цвета 19,99. Батут с лестницей и защитной сеткой всего 99 евро. Касинукай. Предложение действует до 28 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Aizpīk. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
8: Все, что я помню.
7: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
9: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?

0: активное Morning Show на Топ-Радио.
1: Так, утреннее.
2: Ох, находимся мы в ожидании сейчас.
1: Чего?
2: Я, по крайней мере, не знаю. Слушай, Максим сказал, что сейчас, слушай, расскажем. Тут за то время, пока меня не было, куча всего поменялось, изменилось. Искусственный интеллект уже шагнул вперед. Он все время там шагает вперед, понимаешь? Оставляя нас где-то позади. Это искусственный интеллект. Ну, Максим, наверное, тоже совместно с ним.
1: Я понял. Тогда тебе непридуманных новостей хочешь?
2: Давай.
1: Из мира орнитологии.
2: Когда, и что там происходит?
1: Когда мы всегда видим это гнездо аиста, умиляемся, как не на столб, да, на нем красиво такое на столбе, там гнездо такое большое, смотрите, аисты.
2: Оказывается, аист.
1: Там не все так просто, что я тебе хочу сказать. В одном каком-то селе местные жители наблюдали следующую картину. Поселилось аисты, значит, гнездо аистов, они такие, ой, как классно, как круто, и заметили, что там семейство этих аистов растит двух птенцов. Подросшие дети, ну, такие они уже смотрят, когда уже начали их видеть, что из гнезда, значит, эти дети появляются. Они такие, о, значит, уже подросли. Так, ну, логично, да, потому что они такие уже размеры соответствующие. Они, говорят, оказались слишком требовательны, потому что они дергали за перья аиста самого, щипали его за, не только за перья, но...
2: Причиндалы, да.
1: Причиндалы?
2: Все возможные. Аистовские.
1: Какие аистовские? Причиндалы, надо выяснить
2: аистовские
1: еще.
2: Аистовские причиндалы.
1: Да. И не выдержав, все местные жители наблюдали картину ухода отца и семьи на следующий, на другой столб. Он сказал, ребята,
2: спасибо. Было здорово.
1: Отцовство, во, обожаю, я ночевать на другой столб. И был таков. И просто
2: был понят всеми остальными.
1: Вообще ноль суждения. Отец довели мужика, переночевал просто на другом столбе.
2: А почему ты взял, что ты мужик? Потому что это женщина была. Ну, мать.
1: Ну, ты сама прочиндала начала. Я не в курсе, как ты.
2: Хотя, судя по тому, что ушел, скорее всего, отец.
1: Да, да. Но на другой столб, недалеко. Понимаешь, где-то рядом. Алименты как бы приносил еще в виде червячков.
2: Забрасывал.
1: Но новость, как ты понимаешь, важная. Вот такие за выходные важные события происходили. И самое главное из мира животных. У нас Демьян тут постоянно из окна всяких живность снимает, так как говорится. Мы тоже можем...
2: И в наш телеграм-канал выкладывать.
1: Да, да, да, свою рубрику
2: не
1: делать.
2: Не то, чтобы мы сильно рады этому, но,
1: да, но
2: принимаем.
1: Мы ничего с этим поделать не можем, как говорится. Так что все новости из мира животных, подписывайся на наши соцсети, все там. Ну а пока треки из топ-20 продолжаем с классным треком J-Lo и Элок. И вот сейчас на 15-й строчке, не забывай голосовать. Наш топ-20, если нравится, топ-радио.lv, адрес в интернете. Всем доброго!

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, прекрасный день понедельник, прекрасный день 27 июля и прекрасный день для того, чтобы получать новую информацию из мира технологий. И к нам для этого присоединяется Максим Саич.
4: Потому что самостоятельно мы с этой задачей не справимся никак.
3: Да,
4: поэтому без специалистов по интеграции искусственного интеллекта нам вообще никуда. Так что, Максим,
5: никуда.
4: Да,
5: доброе
4: спасибо.
5: Доброе утро.
3: Привет,
5: что пригласили.
3: Да, ну спасибо, что пришел. Мы всегда рады узнавать что-то новое. Тем более, что все уже, наверное, давно осознали, нам без этих технологий, без искусственного интеллекта и без прочих штук новомодных, современных никуда. Надо с ними как-то разбираться, надо знать, что там происходит. И давай попробуем, что у нас сегодня, какие новости вообще самые такие глобальные?
4: О чем мы поговорим?
5: Да. О чем мы поговорим? Давайте такую небольшую затравочку сделаем.
3: Да.
5: Потому что сейчас, мне кажется, новый концепт, о котором все говорят, это компании, которые строятся с искусственным интеллектом, где он лежит в основе всего. Так называемый AI Native Company. Помните, как 20 лет назад все говорили, что нам не нужен сайт, зачем это, зачем нам соцсети и так далее.
3: Да.
5: Вот, в принципе, сейчас то же самое происходит с искусственным интеллектом, только это не просто когда компания, которая пользуется ChatGPT, это компании, которые строят свои организации, где в основании же лежит искусственный интеллект.
3: То есть давай перефразирую. Если раньше говорили, зачем нам сайт, в какой-то момент появились компании, где все продается только с помощью сайта. Или так называемый интернет магазины даже можем взять как пример. А сейчас компания полностью руководит искусственный интеллект, человек только контролирует какие-то, я так понимаю,
4: давайте скажем еще так, что сейчас компания, у которой нету сайта, ее не существует.
3: Ну да.
4: Но ее просто не существует.
3: Если
4: ее нет в социальных сетях, нету на сайте, это что-то, что продает, что-то, за что можно присесть. Я не знаю.
5: В принципе,
4: у всех остальных есть сайт.
3: Да, Наташка, говорят, из-за слова. А иногда можно присесть.
5: Как пример хороший. То есть в будущем будет похоже с искусственным интеллектом. То есть, скорее всего, не будет компании, в которой не будет работать искусственный интеллект. Так или иначе. То есть сейчас что мы делаем? Мы все пользуемся ChatGPT. Это как отдельный инструмент, да? Как там Excel, Word и так далее. А в будущем у нас будет компания, где искусственный интеллект будет в основном выполнять какие-то рабочие процессы. То есть не просто мы там что-то не знаем, спросили, а искусственный интеллект выполняет какие-то процессы.
4: Все будет о чем поговорить, уже не понимаем.
5: А мы проверяем эти процессы, назначаем, мы их контролируем.
3: Здорово.
5: Давайте об этом потом поговорим.
3: Давай поговорим тогда, если у наших слушателей появляются вопросы, появляются какие-то свои, может быть, истории, может, какие-то мысли, переживания, может быть, в твоей компании случилось такое, что искусственный интеллект заменил слишком много всего. Но тоже расскажи, мы это обсудим обязательно и разберем. Ну, а пока вот такой анонс. Продолжаем немного музыки впереди. Если есть, еще раз напомню, что добавить, то 25037 WhatsApp, Максим Сыч у нас в гостях.

0: встречаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Вау, ничего себе предложение! Ламинат «Мамут», 33 класс, 12 миллиметров, 12,99. Унитаз с крышкой «Домолетти», 69,99. Душевой комплект «Ренто», всего 99 евро. «Касину Кай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Касину Кай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidīji. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.

0: Wait. Максим Сыч в гостях. Поговорим про искусственный интеллект, технологии и...
1: Доброе утро.
0: Компания, управляемая искусственным интеллектом. Давай, рассказывай, что это за компания.
2: Что происходит? Какие...
0: Сколько они зарабатывают, уже... Наташка, главный вопрос.
2: Ну ладно.
0: Ну давай.
2: Смотрите, это... Кстати, извини, я вот сейчас наткнулся на новость о том, что искусственный интеллект сделает намного больше там миллионеров, нежели YouTube, ну, как в тот момент, когда он появились, за буквально там ближайшие 5 лет. То есть поэтому, да, что тут смеяться?
0: Скажи это мистер Бисту.
1: Возможно, да, возможно. Но сегодня мы говорим чуть про другое, мы поговорим про то, как компании строят или, скажем так, должны строить на будущее компании, чтобы искусственный интеллект был в основе всего. То есть идея какая, что все данные в компании в основном хранятся там либо в каких-то папочках разделанных, и не всегда. Там,
0: на полочке,
1: да. На полочке или даже в облаке, это уже как бы next level. Но, тем не менее, даже и эти файлы, которые хранятся, они не всегда правильно, так сказать, проиномированы, чтобы все прям легко их понимали. Плюс еще очень много информации хранится в человеческих головах. Да, как мы что-то делаем, кому мы звоним, как работают какие-то процессы.
2: Это 100 баллов.
1: Да, и из-за этого автоматизация каких-то процессов, она довольно-таки осложнена, потому что ну, не всегда понятно, как какой-то процесс делается, и он делается мануально, и у человека там свои какие-то наработки, он только о них знает.
0: Послушай, Максим, а бытует мнение, что когда у тебя информация хранится в облаке, это не для того, чтобы у тебя там, знаешь, у всех был доступ, или что-то было удобное. Я первую причину, которую слышал, да, типа, это в случае, если придут. А у нас все не тут, у нас все где-то в облаке, до свидания, ничего не знаем.
2: Я расстрою этих людей. Сейчас уже, знаешь, если нужно, то проверят и облако, и все возможно.
1: Андрей, тут хуже, тут могут прийти в облако сразу же и все забрать и сказать, даже тебе не постучаться.
0: А мы уже приходили,
1: да. Да, да, да.
0: Мы зашли, так скажем, через задний проход. Вход, извините, проход, это другое.
1: Так, ну вот, собственно, да, компании, которые хранят все свои данные в дигитальном виде, плюс эти все данные, так скажем, правильно проструктурированы, пронаименованы так, чтобы и человек, и в том случае искусственный интеллект, мог прямо понимать, где какой файл лежит, какая информация и так далее. И, в принципе, эти все файлы загоняются в одну такую большую базу данных, в идеале. И в эту базу данных искусственный интеллект может в любой момент пойти, задать какой-то вопрос и эту информацию получить. Он сам эти данные, скажем так, распределяет по полочкам в своем порядке. Это так, что человек этого не понимает, но искусственный интеллект его понимает очень хорошо. И, в принципе, любой какой-то вопрос в компании, как мы, не знаю, делаем отправки, какие у нас там процедуры для, там, не знаю, закрытия месяца, там, еще что-то, какие-то отчеты. В принципе,

0: вся эта информация хранится в одном месте, искусственный интеллект в любой момент может к ней получить доступ, и становится гораздо проще в целом работать, потому что если какие-то вопросы у работников, вопросы, я не знаю, у клиентов, если мы хотим автоматизировать какой-то процесс, это все хранится в одном месте. Искусственный интеллект в любой момент может получить нужную информацию, чтобы сделать какой-то процесс.
1: Да. Ну, ты понимаешь, да, какой следующий будет сразу же вопрос. А если, значит, любой клиент и любой работник может получить, значит, злоумышленник тоже может получить.
0: Я немножко, может быть, оговорился. Имеется в виду, что не просто там ты даешь доступ ко всем своим данным клиенту. Но, да?
1: Тем не менее, нередкий случай, когда удавалось уговорить искусственный интеллект, какой, ну, чат имеется в виду, да, чат бота, да, выдать тебе какую-то важную информацию.
0: Ну, смотрите.
1: Это то, что, я к тому, что это то, что может пугать владельца бизнеса, когда он именно таким образом формирует свою структуру.
0: Абсолютно верно, да. Поэтому здесь нужно, ну, разделять немножко решение. То, что касается, допустим, клиента и клиентских каких-то касаний, то мы не даем доступ там к... Там, допустим, искусственному интеллекту, к базе данных,
1: понятно, что
0: полной,
1: мы...
0: да, и, соответственно, он и не может физически выдать. То, что касается...
2: Ну, и сейчас наверняка будет это такие дрожь специалисты, которые...
1: А ты заметь, как будут... мы перешли опять на безопасность, твой любимый вопрос.
0: Да. Ну, вы просто подкованы, у вас каждую неделю безопасность, поэтому вы подкованы в этой теме. Вот. Нет, смотрите, вы просто разделяете эти решения. То есть у вас есть внутренний искусственный интеллект, который работает на внутренний процесс. Если вы хотите для обслуживания клиента, там будет какой-то там такой легкая версия, которой нет там доступа ко всем вашим данным. Вот и все. И просто он физически не сможет ничего выдать. Да, это, ну, технически разделяемое решение. Тут, в принципе, ничего сложного.
2: Это не проблема,
0: да. Вот, но сама суть, сама идея того, что любой момент, любой процесс, он, в принципе, доступен. Потому что сейчас у нас, когда модели выходят умнее, нет проблемы, даже уже не становится проблема, как ему правильно задать вопрос. Потому что раньше мы там думали, окей, промпт-инжиниринг, да, как там правильно общаться. Сейчас, в принципе, уже это не проблема.
2: Этот этап уже все прошли?
0: Ну, условно прошли. Условно, да. Потому что модели становятся лучше, они уже сразу там понимают, что тебе надо. Но чтобы они прям понимали очень хорошо, им нужен хороший контекст. А контекст — это информация про нас бизнес, что мы делаем, как мы делаем и так далее. И, соответственно, когда этого контекста не хватает, он начинает додумывать, да? И
1: фантазировать, галлюцинировать.
0: Да. И когда у него есть доступ, допустим, к информации всей нашей компании, там, всей базы данных, да, как происходят какие-то процессы, остатки, еще что-то, в принципе, этот контекст, вопрос с контекстом решена. И вопрос с промптами, он тоже сегодня решен, потому что,
1: ты можешь какой-то там... Да, очень расплывчатый вопрос задавать.
0: И он будет на основании твоей информации, которая у тебя есть в компании, находить тебе нужный ответ, потому что он понимает, о чем речь.
1: Ты сможешь его, Наташка, спросить, ну что мы сегодня? И он поймет, что мы сегодня.
0: И он все поймет.
1: Но тут важный момент, Наташка, ты посыпешься в тот момент, когда надо информацию структурировать, в папочке складывать и где-то заводить это все, чтобы было у тебя в облаке и так далее. А твои бумажечки и писулечки, которые ты...
2: А я их сфоткаю и их отправлю тогда. Пускай разбирается с моим почерком.
1: Да ты не сфоткаешь и не отправишь, спорим?
2: С этим я справляюсь прекрасно.
1: Сфоткать и отправить?
2: Да.
1: Перестань отправлять свои фотки мне по ночам. Это уже никуда не годится. Ладно, хорошо. Но мы же сможем привести какие-то примеры компании или какие-то уже вот прям конкретный бизнес. Давай сделаем, просто прервемся.
0: Да.
1: И да?
0: Прервемся или продолжим?
1: Прервемся и после этого расскажем.
0: Хорошо.
1: Мы сможем привести, да, примеры сказать, вот конкретно.
0: Узнаем после перерыва.
2: Интрига.

0: Мы продолжаем. Ну, есть вопрос, как бы не очень сильно касающийся того, что мы обсуждали, но так как бы издалека затрагивающий. А что по поводу взлома с помощью ИИ? Если кто-то говорит с помощью... А, и помнишь, мы, кстати, обсуждали еще в прошлый раз по поводу новой модели Клода, которая настолько крутая, потому что она начала взламывать то, что взламывается... Взламывалось обычно долго, она начала взламывать за секунды. И мы сказали, что они отказались выпускать эту версию, но ты говоришь, что в результате они ее все равно выпустили.
1: Почти, почти. То есть они выпустили, но они выпустили не полную модель. То есть, условно, это типа та же модель, но они наложили на нее ряд ограничений, чтобы она не, там, не повзламывала там все наши сервисы. Да, и получается, по результатам там тестов, она, ну, довольно-таки значительно хуже, чем та, которую они анонсировали изначально, но по факту, да, мы ей можем пользоваться. Более того, скажу, я ей пользовался, и она прям очень-очень хороша в сравнении даже с тем же...
0: Ты хочешь сказать, что те ограничения, которые на нее накладываются, чтобы она не взламывала различные сервисы, они ее тормозят?
1: Ну да, они, там даже идея такая, что когда мы просим что-то слишком много, то, что она готова сделать, да, то есть какие-то там они наложили там этические ограничения и так далее. Модель говорит, ну, типа, сори, это, там, не знаю, опасный какой-то запрос, давай я переключусь на модель послабже. Ага. Ну, то есть предыдущая модель, это ну, вот, это как это работало там какое-то время обратно. И модель послабже просто не может физически это сделать.
0: Ну, ладно. Хорошо, ну, давай продолжим про компании, которые на базе искусственного интеллекта, и нередкий случай, когда мы сталкиваемся, я уже просто слышал много таких историй, когда массово увольняют сотрудников, ну, не то, что прям массово увольняют, да, но есть такое, что несколько человек могут уже постепенно заменяют. Просто одним, который умеет и с помощью искусственного интеллекта содержит, там, допустим, 3, 4, 5, ну, заменяет 5 человек, например, с помощью одного...
1: Ну, да, смотрите, изначально это не так все просто, да, потому что тот же один человек, помимо того, что он делает какую-то свою одну работу, ну, даже, я не знаю, возьмем, допустим, маркетинг, да, он там занимается ведением соцсетей, но в то же время это создание контента, стратегического планирования, это работа там, может быть, с инфлюенсерами, это работа там с теми же там комментариями, контент-план и так далее. То есть это не одна какая-то задача, да, то есть мы говорили, что да окей, он может там за тебя там делать текста, а все остальное тоже как бы в теории может делать.
2: Баннеры это... и размещение, да.
1: Да, ну, в теории и баннеры тоже можешь делать, но это куча там разных задач, которые в теории ты можешь подключать интеллект, использовать, чтобы это все было быстрее, но прям уволить сотрудника, а кто этим будет заниматься? Да, кто его будет промтить и так далее. Вот. А вот это вот новый концепт, собственно, что он говорит, что у нас вместо того, чтобы было там, не знаю, 10 сотрудников, которые работают в отделе маркетинга, условно, у нас будет там, условно, один не знаю, маркетинг-эксперт, который будет отвечать за разные процессы. И эти процессы будет сам выстраивать искусственный интеллект. Условно, мы знаем, что нам нужно там в неделю, условно, там иметь 5 постов, нам нужно выпускать там столько-то единиц.
0: Макс, а чем это отличается от того, что я сказал? Уволили 5 человек, например, оставили одного, который управляет за пятерых работой с помощью искусственного интеллекта. По-моему, практически то же самое.
1: В принципе, да. В принципе, да. Я, может быть, немножко тебя недопонял, потому что раньше, когда мы... То, что я хотел сказать, что раньше, когда мы этим занимались, мы занимались автоматизацией определенного процесса.
0: Да, одного
1: какого-то, да? Сейчас, когда у него есть доступ ко всей информации, искусственный интеллект сам может выстроить процесс. То есть не мы технически говорим, смотри, чтобы сделать пост, да, тебе надо посмотреть вот того конкурента, тебе надо посмотреть какие-то там новые тренды и так далее. Сейчас мы говорим, окей, нам нужно выпускать 5 единиц контента, вот проанализируй все, что у нас там было, и придумай, что нам надо дальше там.
0: Я видел даже, что он еще анализирует и посты других, и конкурентов твоих, и вообще в этой сфере анализирует подобное. Я, кстати, просто, ну, у меня был один раз, я попросил сделать маркетинговый план, он мне выдал, он все проанализировал, он дал мне такое summary четкое, показал, говорит, так, ну, вот твоя сфера будет пересекаться с этой сферой. Я просто ради интереса, честно говоря, это даже делал, но нафантазировав ему задачу, да, он, да, он все, вот, просмотрел все, что вот в этой сфере происходит, он дал такой четкий анализ. Правда, контент-план фигня полная, который он придумал, да, ну, требует корректировки серьезной, да, потому что он там какой-то там, ну, начнет проект банальщину. Хотя, может быть, на мой взгляд, это банальщина. А на самом деле это начнет еще и работать каким-то образом.
1: Мы этого не знаем. И, кстати, вот давайте вот здесь остановимся, потому что одно, что я хотел сказать. Раньше мы фокусировались на автоматизации какого-то одного процесса. Сейчас мы можем сказать, что вот смотри, у нас там выходит столько единиц контента, и тебе надо самому придумать, как это все делать, да, постить. И он действительно идет, сам находит, анализирует, придумывает. Если у него есть дополнительный контекст, чем компания занимается, да, если мы так просто...

0: выстрелили в небо, ну, понятное дело, там будет, ну...
1: А мы мне сразу говорят, ты хочешь что-то для топ-радио?
0: Ну, он уже тебя хорошо знает.
1: Тебе что-нибудь совместно с Натальей Горбачевой? Ты такой, да откуда ты это уже? Я про нее, я тебе не
2: расскажу. По ее социальным сетям она не готова к рабочим процессам.
1: Да, он там такой вообще прошаренный.
2: И на данный момент находится в Италии.
1: И это немножечко меня удивляет, да, когда ты вроде бы уже, знаешь, такой думаешь, ай, какой он такой, ну, пускай, как он справится. И он такой, ты что-то хочешь для топ-радио? Я такой, ну, ты собака, конечно. Прошаренный уже. Да, да, но это тоже, с одной стороны, очень прикольно, с другой стороны, такой начинаешь опасаться. Слишком много он про меня знает.
0: Ну, да, он будет знать еще больше. То есть ты можешь опасаться, можешь не опасаться, он будет знать еще
1: он
0: больше.
1: Он скоро мои сам соцсети проверит, а когда...
0: Да, да, да. Ну вот, в общем, я хотел остановиться, то есть на этом. Одно то, что я сказал, раньше один процесс, сейчас много процессов, он это делает сам. И второе, очень важная вещь, это такой концепт выходит, как он самодообучается на твоих процессах. То есть, условно, вот ты говоришь, вот он сделал контент-плат, начал постить. Мы не знаем, классный он, не классный. Начинает постить. Он запостил, неделя прошла, он идет, сам искусственный интеллект, то есть мы условно там встраиваем в процесс, что он сам идет и проверяет, насколько этот контент хорошо зашел. Он зашел, не зашел. Если он не зашел, он анализирует и начинает изменять на основании этого.
1: Я думал, начинает извиняться.
2: Ну, сначала может привыкнуть.
0: Может извиниться, да.
2: Ты можешь прописать, чтобы он писал тебе.
1: Прости, ты был абсолютно прав. Это полная фигня. Ну ничего, сейчас я все переделаю.
2: Мы исправимся.
1: Мы исправимся.
0: Вот, и он меняет этот контент, меняет какие-то инструкции, потом смотрит опять, анализирует. И вот так вот происходит, ну, все время. И он все время пытается улучшить это.
1: А что по поводу там нескольких, 4-5 моделей, да, которые перепроверяют друг друга и потом, критикуя друг друга, добиваются идеального результата?
0: Смотрите, это тоже можно делать. Это довольно-таки долго и муторно, да, потому что и дороже это, правильно, потому что вместо там одной модели работает там сразу несколько. Но это имеет место быть. Опять же, здесь вопрос, как мы определяем классный результат, да, то есть каждая модель может считать там определенный результат классным. Здесь должны быть объективные критерии, да, которые говорят, окей, это хорошо, а это плохо. Угу. В случае, там, не знаю, с тем же маркетинговым контент-планом, ну, тут может быть субъективная какой-то субъективная оценка какого-то человека или той же модели, да, то есть если мы говорим, у нас есть какие-то цифры, да, цифры говорят за себя, то есть условно у нас, не знаю, проникновение поста, там, не знаю, 3%, или у нас там кликают люди, или лайков много, да, это объективные критерии. Здесь как бы не нужно тебе там 10 моделей. Ты их сразу видишь.
1: А если это тоже боты накликали, вот как-то? Ну, я уже совсем в критику, да, улетел. Хорошо, ладно, что ж, если появляются вопросы, пиши на WhatsApp 25037, мы еще быстренько сейчас подытожим, все-таки доведем наш диалог до какого-то конкретного примера, как может работать такая компания, которая управляется полностью искусственным интеллектом. Максим Сыч у нас в гостях, продолжаем общение, да?

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: В этот понедельник, 27 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На всей территории страны пройдут дожди. Во многих районах ожидается гроза, а в Курзаме возможен сильный дождь. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

ЭКОТЕРМ плюс 500 не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок ЭКОТЕРМ плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.

0: Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Ну что, вопрос, как мы дошли до Брэд Питта за эфиром
1: как
0: пока?
1: Как мы прошли, да, ну, ненормально.
0: Скипнули все эти наши искусственно-интеллектуальные беседы. Ладно, мы продолжаем. Максим Сыч, в гостях у нас. Мы говорим сегодня о технологиях искусственного интеллекта и новинках, как мы выяснили, это компании, управляемые полностью искусственным интеллектом. Что
1: Ну, они под это дело уже изначально создаются.
0: Да, то есть, на рынке стартапов.
1: Получается,
0: хорошо,
1: что изменять и вносить изменения дороже и тяжелее, нежели создать бизнес, который основан только на
0: так и надо, прям с нуля и начинать сразу
2: на
0: же.
2: На самом деле, да, потому что вот конкретно вот эту идею сейчас пичет, это да, презентует, да. Презентает ее, как
1: пихают.
2: Пихают, да. Это Y Combinator, такая компания, это акселератор.

0: центр стартапа в Силиконовой долине, которая, собственно, самый большой, наверное, самый популярный в мире. Вот, и они говорят, что новые компании все должны строиться с идеей, что у тебя в основании лежит искусственный интеллект, потому что большим компаниям им довольно-таки тяжело будет трансформироваться, потому что...
1: И сейчас все, наверное, такие говорят, это время для новых стартапов, используйте эту лазейку.
2: А я зашел на сайт Y Combinator, он так иишно выглядит весь.
0: Ну, возможно,
2: он просто точно написан Клодом, 100% узнаваемый стиль.
0: Да. Ну вот, но идея какая, что у тебя компании будут, собственно, делаться с помощью, в основании там лежать искусственный интеллект, а вот большим организациям, из-за того, что у них есть старые какие-то большие системы, в основном там, не знаю, взять те же там банки, например, да, или страховые компании, им трансформироваться будет гораздо тяжелее, потому что ты не можешь взять там с нуля что-то построить, у тебя есть обязательства перед клиентами, перед поставщиками и так далее. Ты не можешь сломать существующее. Тебе, по сути, надо строить параллельно, да, в идеале, да. Это, кстати, то, чем и занимаются сам супербольшие компании, типа там Microsoft, Google и так далее. То есть они параллельно там условно инвестируют в разные компании, покупают, которые делают одинаковые вещи, но разными способами, чтобы себя предосторожить тем, что если вдруг, там, не знаю, это прям будет бум, это будет развиваться, то тогда у нас тоже в этом есть как бы знания, у нас есть там equity, ну, этот капитал и так далее. И они могут быстро как бы перескочить. В случае же с остальными компаниями это довольно-таки сложнее. Я думаю, что стоило бы начинать с каких-то определенных процессов, департаментов и так далее, хотя бы начинать маленькими шажками, потому что все равно в будущем это будет огромная конкурентоспособность, потому что у тебя не нужно будет там владеть там штатами огромными людей, чтобы управлять какими-то процессами.
2: Трамп заговорил, не нужно владеть штатами.
0: Я имею в виду департаментами людей большими.
1: Он как раз считает, что нужно.
2: Да,
0: он как раз считает, что нужно. Вот. Но тебе, в принципе, будет достаточно людей, которые будут так называемые владельцы процессов. Да, это прям такой новый термин тоже. То есть, что значит владелец процессов? Вот это, условно, ты у нас будешь отвечать за IT-разработку сайта, да, вот как у нас есть там айтишник, условно. Только вот он с помощью искусственного интеллекта будет следить там за всеми багами, там, добавлять что-то и так далее. То есть, он сам, собственно, не пишет, не меняет код, но он как бы следит за процессом, определяет, что значит хорошо, что плохо, можно так делать, можно так не делать и так далее. То есть, он понимает, в этом разбирается, но он сам уже как бы, ну, не пишет, занимается искусственным интеллектом. Также сам у нас там может быть в продажах, маркетинге, там, в юридическом деле. И нам не нужно там 10, 20, 30 сотрудников. У нас, в принципе, достаточно вот сделать ответственных по процессам, которые с помощью искусственного интеллекта будут этим процессом управлять. И таким процессом человек может управлять гораздо большими, чем он бы сам, если это делал, ну, как бы мануально. Вот. Но это как бы вот такая вот идея. И сейчас, на самом деле, не так много компаний, которые уже этим занимаются, потому что идея сама появилась, ну, буквально в начале этого года. Ну, и, наверное, самая популярная — это компания Block, где Джек Дорси с его компанией там уволил чуть ли не, по-моему, 40% сотрудников. И вот он сказал, что вот они происходят сейчас трансформация на вот intelligence layer, как он называет.
2: Ну, а что это за сотрудники, вот, которые потеряли работу? Мне интересно, ну,
0: никто же не говорит.
1: Я-то
0: да,
1: не охранник на проходной. Ладно.
0: Да-да-да. Ну, то есть они же не пишут, там, уволили вот
2: этого.
0: Нет,
2: ты приводи примеры, иначе мы Наташку окончательно потеряем. Она уже поплыла, по-моему, в моменте, когда ты про модели начал говорить, и все.
1: Нет, все понятно. Я, кстати, думаю о том, что сейчас, наверное, такое слово и понятие, как многозадачность, вырастает еще больше. То есть я вообще уже... то есть я понимаю, что вот эта нагрузка, вот этот микроменеджмент, он будет развиваться. И насколько с этим справятся вообще люди, как...
0: Ну смотри, микроменеджмент в каком плане ты имеешь в виду?
1: Ну, в плане того, что теперь... ну, выходит так, что ты не будешь являться специалистом, который конкретную там функцию, да, выполняет, а, скорее всего, уже это все будет делиться на... точнее, ты будешь следить за множеством других функций, да?
0: Ну,
1: о том, как
0: в идеале... Как бы да и нет. В идеале, чтобы ты оставался специалистом в своей специальности, и ты следил за теми функциями, которые выполняются в своей экспертизе, да. То есть, условно, я там финансист, и я буду следить за маркетингом, ну, что-то не вяжется, да. То есть, но я могу следить там за финансовыми какими-то потоками, прогнозами, там, не знаю, оценкой компании и так далее.
2: Но если просто... ты финансист, который шарит с маркетингом, ну что теперь?
0: Это другое.
1: Я говорю, да, теперь
2: будет. Такая вот про такую многозадачность.
0: Идея какая? Идея не то, что мы, как люди, сейчас переквалифицируемся и будем ответственны просто за все. Идея в том, что мы в своей вот экспертизе, то, чем мы занимаемся, то, в чем мы шарим, да, мы за это отвечаем, только теперь уже этот процесс не делаем мы сами, делает искусственный интеллект вместе с нами. Мы его как бы за ручку проводим, показываем, что и как, потом он нам рассказывает, как это делать, и делает это за нас, а мы уже проверяем, да, окей, или не окей, или здесь подправь, или так далее. Ну, еще сам факт, что самое классное, что он сам же

0: приходит через какое-то время, на следующий раз, когда этот процесс надо делать, он себя же дополняет, исправляет. Да, и мы опять же смотрим, говорим, окей, не окей. Мы можем, в принципе, от этого процесса уйти и сказать, все, ты классно делаешь, делай сам, все, меня не трогай. Все, он делает это сам. Да?
1: Слушай, а вот ты по своей основной специальности обучаешь компании внедрять вот эти все...
2: Интегрируешь,
1: да, эти все технологии в современные процессы.
0: Я и обучаю, и, собственно, сам интегрирую.
1: Да. А как ты считаешь, если это появится в каком-нибудь... или в школах, или в высшем образовании, да, каким-то факультетом, а может быть не факультетом, может быть прямо будет целым курсом, да, такое же будет обучение студентов, да, уже на этом уровне. Как это будет, должно происходить? Или это прям тебя и будет искусственный интеллект обучать, как с ним работать? Или это будут конкретно вот какие-то преподаватели, обладающие какими-то определенными знаниями? Я себе даже не представляю, чему там могут обучать в этом случае.
0: Ну, вы имеете в виду в образовании, как это применимо?
1: Ну, да? Когда, типа, там, берем тетрадки, записываем. Итак, ну, пишем промпт. Ну, это же не так должно быть. Как научить человека этим пользоваться? Вот к чему я все это... Я пытаюсь понять, насколько долго надо вот учиться этим всем.
2: Ну, слушай, я считаю, что вообще такой урок уже нужно вводить в школу.
1: Ну, вот тогда, а
0: это
1: как он
0: обязательно
1: будет выглядеть?
0: Это обязательно, но с точки зрения урока по искусственному интеллекту, я думаю, что самый лучший урок — это практика. Потому что здесь, видите как, это новая технология, да, у нас там нет особых там супер каких-то развитых программ, хотя есть там разные там семинары, курсы и так далее, но прям, не знаю, образовательных программ как таковых пока что нет. Появляются тоже курсы, я сам преподаю в Стокгольмской школе экономики, искусственный интеллект на бакалавру.
1: Вот, и что, вот как у тебя начинается? Открываем тетрадки, пишем?
0: Ну, то, как я это рассказываю, я рассказываю, как это работает, да, потому что это важно для понимания, я рассказываю, как это работает, как устроиться, как бы там, не знаю, те же там промпты, потому что из того, что как там работает, зависит от того, какие там будут промпты, потому что в автоматизациях тебе все-таки это нужно знать. Потом у нас идет там блок автоматизации, где мы берем какие-то процессы и пытаемся автоматизировать с помощью искусственного интеллекта. Вот. Внедрение его и так далее, да. То есть рассматриваем какие-то кейсы, рассматриваем, что такое и-агенты, как к нему подключить разные там базы данных, разные инструменты, потому что в компаниях, в принципе, это актуально. Многие этим не пользуются, потому что просто не знают. Ну, это действительно, как бы, не такое старое еще, да?
1: Считаешь ли ты, что это даже надо быстрее? Ну, как же, урок информатики же тоже не сразу в школах появился, когда уже все поняли, что персональный компьютер это будет в каждой семье, в каждом доме, и этим надо уметь пользоваться, когда тогда появились уже прям все, вот уже точно урок. Потому что у нас урок информатики был факультативом. Там, это там тебе еще надо было записаться, и тебя за ручку вели в компьютерный класс под 7 замками, огромной железной дверью. Мы проходили, руки мыли с мылом, чтобы притронуться к цветам.
2: Самое дорогое, чтобы
1: клавиатуре. Дискету ставить сюда. И не дай бог, ты что-то не так сделаешь. Вот как-то можно ускорить этот процесс? Потому что пока такое ощущение, что процессы, связанные с искусственным интеллектом, развиваются гораздо быстрее, чем мы успеваем им обучаться.
2: Да, это, конечно, но это как факт. И любая школа. Это факт. Вообще, мы уже давным-давно запоздали совсем.
0: Вы смотрите, да, школа, это даже не частная компания. Не так просто. Понятно. Вы не можете взять там в один день что-то поменять. Они учатся по, скажем так, программе, которая утверждается Министерством образования, и, соответственно, эта программа разрабатывается тоже не один день, годами, и все это поменять, вот так вот, что у нас все сейчас, да, там вышла новая модель, а давайте сейчас вот это будем преподавать. Ну нет, так особо не работает, да. Плюс еще нужны специалисты, то есть те же, допустим, учителя, которые преподают, им же тоже нужно повышать свою квалификацию, да, им этими моделями нужно пользоваться, либо ходить на курсы и так далее. Это тоже личная какая-то мотивация, потому что пока что, ну, насколько я знаю, ну, как бы нет таких требований, хотя я могу ошибаться, поправьте, если не прав.
1: Слушай, ну, давай тогда мы попробуем с твоей помощью хоть как-то, хотя бы
2: мы
1: в кругу
2: Максима.
1: Наших радиослушателей будем немножечко вводить в курс дела, ну, а там же дальше практика, как ты правильно говоришь. Но я просто договариваюсь уже на следующую нашу встречу. Нам часа мало, как ты видишь и понимаешь, и какие-то новости и новинки из мира технологий нам всегда регулярно нужны. Поэтому, Максим, можем уже на тебя рассчитывать, да, в следующий раз?
0: Будем надеяться.
2: Если все будем живы.
1: Если все будем живы, да, как говорят некоторые наши гости.
0: Что такая пессимистичная, Наташа?
1: Это не она. Это не ее. Это не ее слава. Все, спасибо тебе огромное. Спасибо слушателям за вопросы. Да, мы все читали, видели, все выясняли. И до следующего раза. Ну и утреннее шоу.
2: Спасибо тебе большое.
1: Розанна, следующие 2 часа. Мы завтра продолжим.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Редифест ЛВ.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Alpina объемом 8 литров 54,99. Холодильник Samsung 344 литра 399 евро. Посудомоечная машина всего 199 евро. Казинукай. Предложение действует до 28 июля в магазинах Казинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

вечером, посмотреть фильмец, залезть под плед, сделать себе чай или какао. Ну, это звучит просто потрясающе. Ну, или заняться чем-нибудь домашним. Вытащить все, наконец-то, из шкафа и красивенько сложить, перебрать, расхламить.

А что для этого нужно? Просто участвовать в конкурсе «А что по кино?». Поэтому, если тебе хочется, возможно, романтического вечера или просто... Да, вообще в одиночестве сходить в кино. Участвуй, пиши мне на WhatsApp, что хочешь. Сыграем, и, возможно, получишь приз.

0: Ожидаются грозы, а в Курземе возможен сильный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 19, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

назад моя любимая группа Queen сыграли один из самых необычных концертов своей истории. Вы знаете, я люблю найти какой-нибудь факт, использовать этот момент для того, чтобы лишний раз послушать эту легендарную группу. Они выступили в Будапеште, в стране, куда мировые рок-звезды тогда приезжали крайне редко. Билеты разлетелись моментально. Но на самом деле такой гигантский, настолько большой концерт был, ну, наверное, первый для них именно рок-звезд. Билеты разлетелись моментально. Концерт назвали одним из символов того, как музыка умеет объединять людей.

тысяч слушали снаружи стадиона. А позже уже даже сделали отдельный, как концертный фильм именно с этого выступления. Я долго выбирала, что мы с вами сейчас послушаем из Квинов. «Богемскую рапсодию» мы с вами слушали уже очень много раз. Мучить вас не буду. Но вот... Вот, я выбрала такой трек.

войдет как их сингл. Но знаете, кто настоял? Вы не поверите, если вы не знаете. Это был Майкл Джексон. Он сказал: «Выпускайте!» И оказался прав. Это один из самых успешных синглов группы по мировым продажам. И, ну, естественно, песня стала одним из самых продаваемых синглов Queen и 3 недели возглавляла американский Billboard Hot 100.

0: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
1: Никакой.
0: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: мы с вами услышим трек New Religion. Это Биби Рекса, Faithless. Ну, вы знаете. Это вы тоже знаете. Еще лучше. Love Generation. О любви. Очень скоро. Боб Синклер и Гэри Пайн.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Орешкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Вау, ничего себе предложение! Лаванда 25 сантиметров, евро 49. Туристический стул, разные цвета, 19,99. Батут с лестницей и защитной сеткой, всего 99 евро. Касинукай. Предложение действует до 28 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Прямо сейчас.
6: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
7: Место номер 18.
8: 18-е.

красиве. А такое чувство, как будто бы он тут был всегда с нами. И прямо сейчас я говорю про именинницу сегодняшнюю. Наша радиоведущая. Любимая Лина Исаева. Красотка, веселая. Свой человек в доску, если можно так сказать. Сегодня у нее день рождения. Сама она, ну, мне кажется, что она будет сегодня с 3 до 5. Но, в общем, если встретите ее в своих колонках, обязательно поздравьте. Много позитива тебе отправляю. С днем рождения, Лин. Ты пушка.

Лины не будет. Выходной человек, день рождения. Поэтому там будет Никита Матвеев. Но если вы будете поздравлять нашу звездочку, то мы обязательно ей передадим. Ну а вечером вечерний

0: Свет. Камера. Радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: И прямо сейчас, я надеюсь, я дозвонилась до Сергея. Сергей, алло.
4: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, привет. Очень рада тебя слышать. Ну как настрой, на победу?
4: Да, конечно.
3: Супер, класс. У меня будет много подсказок для тебя, и тебе просто нужно будет догадаться, что же это за фильм такой. Вот да, на самом деле, все очень сильно просто. Погнали.
4: Ну,
3: да. Давай. Смотри, все остальные наши слушатели, конечно же, тоже можете участвовать, просто в WhatsApp написать ваш вариант. Так я буду понимать, насколько вообще было реально отгадать по этим подсказкам. Такой хороший для меня показатель. В общем, главный герой — это сотрудник секретной разведывательной организации. Он выполняет задания, от которых официально можно и отказаться. После провала одной из операций он сам становится главным подозреваемым и вынужден скрываться от своих же коллег. Одна из самых известных сцен фильма стала проникновение в одно сверхзащищенное помещение. Это очень такая сильная подсказка, где нельзя издавать ни единого звука. Сергей. Ладно, нет, смотри, я тебе сейчас еще дам одну маленькую подсказочку. Сейчас будет. Подожди, я готовилась, смотри.
4: Но это миссия
3: пока
4: неуполнима.
3: Что, ну все! Я еще, главное, такая, думаю, пару секунд вот этих ставлю, и, ну, не угадает, ну, пару секунд. Ну да, все, победа, аплодисменты, Сережа! Я тебя поздравляю.
4: Да,
3: ты идешь
4: спасибо.
3: В кино. С кем пойдешь?
4: С девушкой.
3: С девушкой. Класс, супер. Скоро вышлю тебе билеты, ну и нашим слушателям расскажу еще немного про фильм. Совсем парочку таких интересных фактов, что, вот, например, сцена с поездом снималась без настоящего скоростного поезда. Очень такая важная, знаменитая сцена. Финальную погоню снимали с использованием полноразмерных декораций, прям гигантских этих всех. Также там были какие-то миниатюры, визуальные всякие эффекты. В общем, для 1996 года это считалось прям техническим прорывом. Ну, Сереж, я тебя поздравляю. Фильм,
4: да,
3: классный.
4: Спасибо.
3: А ты все части смотрел?
4: Нет, последнюю не смотрел.
3: Вот, я тоже. Надо глянуть. Да, посмотрим, потом обменяемся, как нам, зашло или не зашло. Ну все, хорошего тебе дня, Сереж. Может, привет хочешь передать кому-то?
4: Да, коллегам можно передать привет.
3: Коллегам от Сергея.
4: Да.
3: Все просто. Все, билеты твои. Классного дня.
4: Спасибо.
3: Пока-пока.

0: visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
2: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Радиофест LV.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На всей территории страны пройдут дожди. Во многих районах ожидаются грозы, а в Курземе возможен сильный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 19, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

классно прошли эти выходные. А если не классно, то пусть эти 3 минуты будут кайфовыми. Такой немного клубный вайб. Девчачий, но крутой. А подпевать могут все. Этот трек мы знаем. Поэтому мы делаем просто сильно громкость.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Джемишкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Дергали за перья аиста самого. Щипали его за... не только за перья,
5: причиндалы, но... Причиндалы. Все возможные аистовские.
4: Какие аистовские причиндалы? Надо выяснить
5: аистовские
4: еще.
5: Аистовские причиндалы.
4: Да. И не выдержав, все местные жители наблюдали картину ухода отца и семьи на следующий, на другой столб. Он сказал: ребята,
5: спасибо. Было здорово.
4: Отцовство. Во. Обожаю. Я ночевать на другой столб. И был таков. И просто
5: соседнем... и был понят всеми остальными.
4: Вообще ноль суждения. Отец, довели мужика.
5: Ты взял, что ты мужик, потому что это женщина.
4: Ну ты сама про причиндалы начала.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
6: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале.

0: 27 июля. Ну что, все сегодня проснулись, выспались, отдохнули в выходные дни. Кому-то, возможно, кофе помогает, кому-то чай зеленый и не только. Кому-то помогает вместе с этим еще и музыка здесь на топ-радио. Начинаем общаться. Это «Хит за хитом». Сергей Литвинов в студии. Вам доброго дня и отличного лета, которое продолжается.
1: За хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На топ-радио.
0: Мне тут уже многие начали говорить, ну лето вот заканчивается, ну жаль, что не такое короткое. Еще впереди целый август.

далее у нас интересная тройка. Это Тейлор и Грейс, Кэнди Соса. И здесь главную скрипку играет в этой тройке Ванесса Майклс. Американская девушка, девушка-диджей. Продюсер, ремиксер из Лос-Анджелеса, известный своими яркими миксами, и Feel the Rhythm. Они придумали втроем песню, в переводе «Почувствуй ритм». Это энергичная танцевальная композиция, которая призывает забыть о повседневных заботах, довериться музыке и наслаждаться моментом. Да, иногда можно забыть и о какой-то работе, заботах, и в понедельник, особенно если ты в отпуске.

Последний обзор нашей лучшей двадцатки, если вы вдруг пропустили, это был предпоследний чарт в этом месяце, потому что еще будет 31 число.

0: когда, собственно, и закончится второй летний в 26-м году. Миа Бойко всего лишь одну неделю продержалась на первом месте, и вот двое ее обошли. Сейчас узнаем, кто эти смельчаки, но отнять у нее уже это первое место нельзя. Это уже в истории. 4 недели в топе, номер 3 на данный момент. Вообще у нас еще 3 новинки было. Это «Санта Лучи» от Gayaz Brothers. Высокое 5-е место сразу на старте. И пониже будет Элла Дженнифер Лопес, «Everything Fine», номер 15, и Мадонна Мартин Гаррикс «Bizarre», номер 16.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Железная хватка у Like a Child, Армин Ван Бюрен не отпускает еще желание свое побеждать. И он это делал уже дважды. Стал лучшим вообще этот трек у нас в июне месяце. И вверх на одну.

0: уже серьезная 11 недель в нашем чарте. Конечно, это не 19, как у Тиесто номер 11 Beautiful Places или Гордо номер 6, номер 18 недель в топе, номер 6. Что самое интересное, самые большие долгожители, они сохранили свои позиции, что Тиесто 11-ю строчку за неделю, что Гордо номер 6. Потом идет Биби Рекса 16 недель, номер 18. И только потом идет вот этот трек, который еще на высоком втором месте находится.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Есть! Первая победа после двух вторых мест. Все-таки с третьей попытки он берет это. Хигл. И его друзья Moment is the Sun приводят этот трек на первый.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: коллегам Александру и Артуру, которые работают в Испании и слушают ваше радио каждый день. Спасибо. Пожалуйста. Как вы там в Испании работаете? Испания, конечно, не маленькая. И есть где попрохладнее, а есть где и 34-35. Сейчас как раз разгар сезона. У нас такие цифры... Только если мы возьмем и градусник вскипятить попытаемся. Можем добиться таких температур и выше.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем преимущественно облачно с прояснениями на большей части территории Латвии. Дожди, местами ливни с грозами. Ветер слабый, южный. Максимальная температура воздуха по Земгала 21-24, 23-26 в Латгале, Видземе 21-25, Курземе плюс 17-20. В Риге местами дождь, возможны ливни с грозами. Дует умеренный южный ветер, температура воздуха 23-24 градуса тепла. Завтра во вторник дожди в основном в Латгале и Видземе ожидаются. Днем будет из-за облаков выглядывать солнце, а воздух прогреется в столице Латвии и не только до 21 градуса тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Следующая песня, ну, спору нет, очень шикарная, но там нет возможности на ней вообще нигде говорить, потому что она постоянно поет, это Кристина Си. А я лишь хотел сказать, что у нас скоро новости спорта.

Итак, много новостей спорта. Формула-1, забегая вперед, скажу, ушла на летний перерыв. Футбол, чемпионат мира закончился. Хоккея тоже особо нет, но я все-таки наковырял что-то. ФИФА представила символическую сборную прошедшего чемпионата. В команду вошли 3 игрока сборной Испании, 3 француза, 2 аргентинца. Одного мы точно знаем с вами. И по одному представителю Кабо-Верде, Англии и Норвегии. Голкипера Возинья Кабо-Верде. Причем не испанский вратарь, который пропустил всего лишь за весь чемпионат один мяч, а именно Возинья Кабо-Верде. Защитники Марк Кукурелья, Испания. Дайо Упамекано, Франция. Лисандро Мартинес, Аргентина. Педро Поро, Испания. Полузащитники Джуд Беллингем, Англия. Родри, Испания. И Майкл Олисе, Франция. Нападающие. Всем известные. Лионель Месси, конечно же, Аргентина. Эрлинг Холланд, Норвегия. Кильян Мбаппе, Франция. Но мы с вами еще раз послушаем одну из главных песен этого чемпионата от Шакиры «Дай-дай». И скоро новости «Формула-1» через два трека.

Большая классика топ-радио Mr. Wayne Culture Beat. Ну и мы заканчиваем этот час вместе с новостями спорта Формулы-1. Вчера, 26 июля, на автодроме Хунгаро-Ринг состоялась гонка 11-го этапа Формулы-1. Победу, в которой одержал гонщик команды McLaren, действующий чемпион Ландо Норрис. Это его первая победа в этом сезоне. Обновления у McLaren сработали, и они поехали. Напарник, кстати, Пиастри мог оказаться вторым. Он даже лидировал какую-то часть гонки первую, но его подвела коробка передач. Вторым финишировал в итоге четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен на Red Bull. И удивился, что смог так высоко оказаться. Всю гонку критиковал свой болид. А высоко он так финишировал, потому что на трассе сложно обгонять, и более быстрые ребята, такие как пилоты Феррари, не смогли его обогнать. Третьим оказался Антонелли, лидер чемпионата Мерседес. Четвертый Леклер, пятый Хэмилтон. Хэмилтон мог оказаться даже вторым, даже победить, но невезение, лишний пит-стоп и 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-стопе, на пит-лейне вернее. Вылились только в пятое место, и это еще ему повезло, что сошел Пиастри. В самом начале гонки проблемы были на старте у Рассела, который тоже борется за чемпионство, но откатился в хвост и финишировал только седьмым. Позади Сахаджар, который оказался шестой. Ну а

замкнули лучшую десятку Лиам Лоусон, Ника Хюлькенберг и Арвид Лимблад. Антонелли еще немного упрочил лидерство в общем зачете. Хэмилтона теперь итальянец опережает на 50 очков, а Рассела, своего напарника, на 59. Леклер, Ландо Норрис, 4-5 места. Стапан и Пиастри 6-7 место в личном зачете. В Кубке конструкторов Феррари отыграли у Мерседес 1 балл. И теперь лидеров командного зачета разделяют 72 очка. Далее пропасть 307 у Феррари, у Макларен 220. Третье. Red Bull 177 и 66 Racing Bulls. На этом у меня все. До встречи в новом часе. Ну и Формула-1 вернется только 23 августа. Это будет Гран-при Нидерланды со спринтом. А теперь новая песня. Диджей Катя Гусева. Чё тебе надо? Музыки, да погромче.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

планете Земля прямо сейчас. Последний бургер, который я ел, это было в Елгаве, в одном местном ресторане, именно ресторане. Не какая-то забегаловка, и стоил он мне 11 евро, и я скажу, что это был лучший гамбургер, что я когда-либо употреблял, хотя точное происхождение их до сих пор вызывает споры, люди продолжают спорить, считается, что современный бургер появился в США.

0: конце 19-го, начале 20 века, а свое название получил благодаря немецкому городу Гамбургу. Гамбургер не изобрели в Гамбурге. Название связано с гамбургским стейком, который немецкие эмигранты привезли в Америку. Именно там его стали подавать между двумя половинками булочки. То есть немцы не оставили эту идею у себя в Германии, а увезли в Америку. Самый популярный бургер – это чизбургер. И самый большой гамбургер, приготовленный в мире, весил более тонны. На его создание ушли сотни килограммов мяса, булок, сыра и овощей. А готовили его, как вы понимаете, сразу несколько десятков поваров.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом
1: Сергей Литвинов.
0: И, конечно же, интересно, как его и кто его ел. И съели ли его до последнего. Об этом информации у меня нет.

Золотого Радио. Ну, а прямо сейчас у нас рубрика «Не звучит», и мы послушаем не новую песню, но форматную и с теми музыкантами, которые нам уже известны. А также Нейтан Доу был в нашем топе. Да, пока пьедестала почета ему не удалось достичь, но он начал продвижение свое по нашему чарту. И мы возвращаемся в 24-й год, когда мы пропустили песню под названием «Ten». Сейчас восполним этот пробел и впервые послушаем на топ-радио эту песню. Нейтан Доу, британский диджей-продюсер, один из самых ярких представителей современной дэнс-сцены Великобритании. Известность ему принесли такие хиты, как «Lighter», «21 Reasons» и «Heaven». В «Ten» к нему присоединился M-Neck, тоже британец, нашли друг друга на одной земле, да? Певец, автор песен и продюсер, обладатель премии «Brit Awards». Он сотрудничал

Дуа Липа, Бьонсе, Зара Ларсон, все эти музыканты так или иначе звучали, звучат и будут звучать на нашем радио, и со многими другими мировыми артистами работал МНЕК. Что касается самой песни «Ten», то это динамичная танцевальная композиция о сильных чувствах, которые с годами становятся только крепче. И мы за 2 минуты и 40 секунд, думаю, что сможем понять, нравится нам эта песня или нет.

0: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
2: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem.

0: Nikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauns LV.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. 19-я позиция.

0: Похоже, это тот самый редкий случай, когда Робин Шульц со своим треком в нашем чарте может остаться вообще без места в первой десятке. Очень часто он к нам попадает и, как правило, оказывается в первой десятке и даже в первой пятерке. Самый из англоязычных, скажем так, музыкантов, самый титулованный в нашем топе, часто, очень часто приводит свои треки к первой позиции. Но вот этот пока за 6 недель дошел до 12-й строчки, с которой за неделю скатился с 12-й на 19-ю. Оказался предпоследним. Уступила только EVMX Energy. Посмотрим. Может быть, что-то изменится в последнюю пятницу этого месяца. А что у нас было 2 года назад на этом месте? Новинка.
1: 19-я позиция.
0: И дебют впервые к нам попал Кирилл Скрипник и его «Если это кино». Трек, который, между прочим, дошел до первой пятерки, но это произошло, как видим, не сразу. Сразу он появился на 19-м месте.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back. И интересно то, что изначально продюсеры не хотели добавлять фразу, которую мы слышим, Backstreet's Back, в название, так как группа вроде бы никуда надолго не уходила, но песня стала огромным хитом и визитной карточкой коллектива. И клип, конечно же, отдельное тоже искусство. Парни с задворок вернулись. Музыканты поют о том, что они снова здесь и готовы радовать своих фанатов. Впереди у нас прогноз погоды, автомобильные новости. Есть опрос, сколько мы узнаем в Латвии. Водители превышают разрешенную скорость как минимум на 10 км в час.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем преимущественно облачно, с прояснениями на большей части территории Латвии. Дожди, местами ливни с грозами. Ветер слабый, южный. Максимальная температура воздуха по Земгале 21-24, 23-26 в Латгале, Видземе 21-25, Курземе плюс 17-20. В Риге местами дождь, возможны ливни с грозами. Дует умеренный южный ветер, температура воздуха 23-24 градуса тепла. Завтра во вторник дожди в основном в Латгале и Видземе ожидаются. Днем будет из-за облаков выглядывать солнце, а воздух прогреется в столице Латвии и не только до 21 градуса тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl стоит того.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Дергали за перья аиста самого. Щипали его за... не только за перья,
5: причиндалы, но... Причиндалы,
4: да. Причиндалы?
5: Все возможные аистовские.
4: Какие аистовские причиндалы? Надо выяснить
5: аистовские
4: еще.
5: Аистовские причиндалы.
4: Да, и не выдержав, все местные жители наблюдали картину ухода отца и семьи на следующий, на другой столб. Он сказал, ребята,
5: спасибо, спасибо, было здорово.
4: Отцовство, во, обожаю, я ночевать на другой столб. И был таков. И просто
5: и был понят всеми остальными.
4: Вообще ноль суждения. Отец, довели мужика.
5: Ты взял, что ты мужик, потому что это женщина.
4: Ну ты сама про причиндалы начала.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
0: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.

0: Движение как минимум на 10 км в час склонны превышать 87% мужчин и 77% женщин. Часто или регулярно скорость чаще всего или в 33% случаев превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. В свою очередь, при анализе по месту жительства 31% водителей в Риге часто или регулярно превышают скорость. Напомню, что в Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

если кто-то слабый и не успевает перейти дорогу, значит, нам надо поставить светофор. В Риге ведется работа по перенастройке новых светофоров на перекрестке улиц Слокас и Юрмалас Гатвет, чтобы устранить сильные заторы, которые возникли сразу после реконструкции этого узла.

новые светофоры всегда требуют дополнительной настройки после установки. В данном случае необходимо синхронизировать их работу с другими светофорами для повышения пропускной способности. Ну и в Риге начались работы по строительству нескольких новых светофорных объектов. Новые светофоры строят на перекрестке улицы Пернавас и Варну. Ими оборудуют существующий пешеходный переход у улицы Варну, а также обустроят новый регулируемый пешеходный переход у улицы Ата. Кроме того, новый пешеходный светофор установят на перекрестке бульвара Калпака и улицы Независимости Украины. Одновременно продолжается реконструкция светофорного объекта на перекрестке Короля Ульмана Гатве и Винибас Гатве в Пардаугаве.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Летний понедельник в этом месяце, в июле, 27 число. Джон Самин. Lavina Shadows в начале нового часа. И вы знаете, сегодня отмечают один из самых необычных праздников — день пяти случайных встреч. И согласно шуточной традиции этого праздника, если за день вы неожиданно встретите пять знакомых, которых совсем вы не ожидали увидеть, это считается добрым знаком и обещает удачу в ближайшее время. Не знаю, насколько это возможно, неожиданно встретить пятерых за один день, за сутки. Конечно, это красивая примета, не научный факт. Но меня больше всего поражает, когда ты уезжаешь за границу и там встречаешь тех, кого никак не можешь встретить, живя в одной стране, в одном городе или даже в одном районе. С этим человеком ты там не видишься годами. Вот как это работает? Уезжаешь, только уехал за границу, и там ты его встречаешь. И да, в такие моменты тебе кажется, что этот мир, в котором вы живете, он слишком маленький. Несмотря на огромное количество

0: столиц, стран и так далее. И психологи отмечают, что внезапные встречи вызывают яркие эмоции, поэтому надолго остаются в нашей памяти. И самые интересные события часто происходят тогда, когда совсем их не ждешь, и именно и иногда достаточно просто выйти из дома, чтобы день преподнес приятные сюрпризы, чего я вам сегодня желаю. Но зонтик все-таки дома не забывайте сегодня в понедельник, иначе может быть неприятная, наоборот, встреча, сюрприз с дождем. Хотя сейчас летний дождик, и он даже очень нам необходим.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

рубрика не звучит прямо сейчас. Послушаем то, что остается за кадром и у нас в основном эфире не звучит, но я нашел то, что в Russian Dance этот ремейк «Не дано» от Тастеро и Сергея Росюнов играл. В основном эфире не играл, поэтому давайте дадим шанс услышать и тем, кто слушает не только вечером, но и днем наш эфир. В эфире у нас Астеро и Сергей Ратюнов с треком «Не дано». Это, как вы понимаете, из названия ремейк. И мы все прекрасно

тоже ремейк. Летесия, только уже от Омега группы. Что касается трека «Не дано», то, как я уже сказал, не оригинальная эта версия, а современный ремейк, кавер легендарного хита группы Hi-Fi, который впервые появился в 98 году и стал одной из визитных карточек Hi-Fi. Сэру и Сергей Арутюнов подарили новую жизнь легендарному хиту Hi-Fi. А Сергей еще и певец, композитор и финалист телепроекта «Голос».

0: особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале.

0: зале Цинтарі. Білети в Білешу сервіс.
1: Saga Tavojas, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa Mežciems, Biķernieku 145.
6: Дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» «Экотерм плюс 500», не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» «Экотерм плюс 500» строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
7: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 8.
8: Восьмая.

0: Gentleman Battle затерялся где-то между 6-м и 10-м местами. Уже подходит к такому серьезному рубежу времени в нашем топе. 6 недель, еще чуть-чуть и будет уже 10, а считается ветеран нашего чарта. И пока что высшее место 6-е. За неделю вниз на одну строчку. 6-е, 7-е, 8-е места. Вот примерно здесь он и обитает.
1: Номер 8.
2: 8-е.
0: Посмотрим, может быть, раскроется в эту пятницу, последнюю этого месяца. А мы с вами обращаем внимание на 24-й год, где встречаем Кайго, The Hebel, Neil Rogers, For Life. Тоже, кстати, вниз на одну, только 11-я неделя была.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: знаете, сколько вы тратите в месяц на свой автомобиль? А знаете, сколько наши соседи, Литва и Эстония? Нет? Ну, тогда и не ломайте себе голову. Мы расскажем в этом часе. А пока о погоде и вновь музыка.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.

0: Сегодня днем преимущественно облачно с прояснениями на большей части территории Латвии. Дожди, местами ливня с грозами. Ветер слабый, южный. Максимальная температура воздуха по Земгала 21-24, 23-26 в Латгале, Видземе 21-25, Курземе плюс 17-20. В Риге местами дождь, возможны ливни с грозами. Дует умеренный южный ветер. Температура воздуха 23-24 градуса тепла. Завтра во вторник дожди в основном в Латгале и Видземе ожидаются. Днем будет из-за облаков выглядывать солнце, а воздух прогреется в столице Латвии и не только до 21 градуса тепла.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Теперь более подробно.

0: 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. И еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. По сравнению с соседними странами, латвийские водители в среднем тратят на содержание автомобиля меньше. Такой же показатель, как в Латвии, зафиксирован и в Литве. В обеих странах по 67% респондентов укладывается в сумму до 300 евро в месяц. В Эстонии таких водителей заметно меньше – 55%. В то же время более высокие расходы чаще встречаются именно в Эстонии. О ежемесячных затратах в размере 300-500 евро сообщили 22% эстонских респондентов. Тогда как в Латвии 14%, а в Литве 12%. Более 500 евро в месяц на автомобиль тратят 5% жителей Эстонии и лишь по 3% в Латвии и Литве.
1: Автоклуб с Сергеем

Santos и City Nights. Не просто так звучит эта композиция, потому что названа лучшая, ну, не город, а государство даже для жизни за границей. Уже третий год подряд первое место в международном рейтинге занимает, внимание, Панама. Экспаты отмечают простоту получения документов, дружелюбных местных жителей, комфортные условия для жизни. На втором месте Мексика, где иностранцам легче всего адаптироваться и заводить каких-то новых друзей. Замыкает тройку Таиланд. Благодаря доступности и по стоимости жизни, и недорогому жилью. Недорого там, и жилье доступно, можно приобрести за наши деньги там, продав здесь квартиру. Ну и среди европейских стран, конечно же, лидирует Испания. Также в десятку лучших вошли Португалия и Люксембург. А вот в конце списка оказались Великобритания, Турция, Германия и Норвегия. В Германии понятное дело, потому что все очень сложно с документами, с жильем, а Норвегия получила самые низкие оценки из-за высокой стоимости жизни и трудности с адаптацией. В общем, ребята, неважно, куда вы собираетесь, главное, берите путешествовать и нас с собой, ведь топ-радио звучит еще и в интернете. За ваш счет мы можем путешествовать, как бы вот это так ни звучало, да? Worlds, Gabri Ponte в завершении этого моего эфира. Спасибо за внимание. Далее Никита Матвеев. До встречи завтра во вторник.

0: денежных купюр.
1: Никакой.
0: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Ну ничего себе! Здравствуйте! Всем добро пожаловать на яркую сторону, уважаемые друзья! Мы движемся по новой траектории недельной. Сегодня понедельник. Возможно, кто-то не заметил, знаете. В основном-то люди понимают, и биологических часов никто не отменил. Но бывает такое, что ты не до конца осознаешь, в каком моменте. Вот здесь с вами откалибруемся, да? Добро пожаловать, давайте в зеркало на себя посмотрим. Молодцы, прекрасно выглядите. У радиоприемников, друзья, сегодня инфлюенсеры, врачи, фитнес-блогеры, замечательные мерчендайзеры, остеопаты, герои из обеих вселенных, Marvel и DC, уважаемая компания, замечательный понедельник, вот что хочется вам сказать. Добро пожаловать, веселитесь, потому что если постоянно работать, то превращаешься в механическую конструкцию с ножным приводом. Ножной привод. Это же 2026 год. Сейчас уже не актуально. Делегируйте всю работу искусственному интеллекту. Он набедокурит, и ругать будем его, а не тебя. А так ты бы набедокурил, и все бы ругали тебя. А здесь взятки гладкие. Поздравляю, поблагодарите меня позже.

Понедельник, дамы и господа, и музыка играет. Сразу после короткой паузы будет Magnetico, The Balls. Sony Federa, Tell Me.

0: вас на Топ-радио.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику Бабе. Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от Бабе. В хороших руках Апотека.
8: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.

ребят, сегодня потрясающий день, не находите? Я думаю, что все в жизни скоротечно. И вот, например, обещают погоду, немножечко задождит. Мы уже привыкли этим летом. И понедельник перестанет быть таким солнечным, но не перестанет быть таким же замечательным. Может быть, это звучит как сахар-рафинад, но все равно у нас классное радио. Так что, как минимум, что-то. Аудитория прекрасная. Все, как мы любим. Всех люблю, но сейчас хочу подарить аплодисменты абсолютно потрясающему Эду. Знаете, Эда поделился очень полезной информацией, она вам пригодится. Сейчас. Да все, угомонитесь. Полезный информационный поток от Эда, друзья. Оказывается, мужчины плавают, а женщины купаются. Почему? Очень просто. Дело в том, что мужчины носят плавки, а женщины носят купальники. И это потрясающая информация. Она как будто расставляет точки над всеми «и». Я сразу стал думать о том, что варить же надо в варежках, а перчить в перчатках. По-моему, все очень логично. И знаете, сразу же нейронные связи в мозгу налаживаются. Понимаешь, что мир еще не окончательно сбрендил, потому что вменяемые, адекватные люди. Во-первых, у радиоприемников, а во-вторых, есть еще один интересный момент. Слушайте, стал какой-то лаверды искать на этот счет. И наткнулся на исследование. Вот, значит, итальянские ученые решили провести эксперимент. Сейчас коротко расскажу, вам понравится. Беременная женщина заходит в вагон метро. Ей уступают место воспитанные итальянцы. Разумеется, не все. Определенная корреляция существует. Но дело в том, что в некоторых случаях заходил вместе с этой женщиной еще и человек, который был одет в костюм Бэтмена. Костюм Бэтмена. И вы знаете, костюму Бэтмена место уступали в 30... Подожди, как же это было? В костюме Бэтмена, во-первых, гораздо охотнее люди уступали. А самое интересное в том, что... Сейчас, подожди, это ржака. Дело в том, что когда вместе с Бэтменом заходила беременная женщина в вагон метро, ей уступали место гораздо чаще. Если рядом Бэтмен, то в 67%. А если женщина без Бэтмена, то в 37%. Случаев, когда в метро заходила вот эта вот странная компашка. Делайте с этой информацией что хотите.

0: согласитесь, чем взрослее становишься, тем больше удовольствия от простых вещей получаешь. Например, мне меньше хочется сладкого с возрастом. Вот раньше был сладкоежка, мне кажется, чемпион по поеданию конфет, а сейчас... Это хорошая мысль. Я ее подумал, и знаете, что захотелось? Вот совершенно верно, именно этого. Попробуйте не думать про розового слона. Что у вас сразу перед глазами возникает? Ну, понятно, понятно, не у всех, но у кого-то точно. И вот я, значит, подумал и захотелось сразу... Как это устроено, вы понимаете? Я хотел бы пользоваться этим навыком, потому что это можно использовать. Сейчас очень много крутых специалистов рассказывают нам про различные СДВГ. Возможно, они не лгут. Но это то, как устроена наука. Ты как будто раскручиваешь маховик умных мыслей. Но тем не менее, что нам с этого? Итак, друзья, дело в том, что если повезет, то этот навык можно использовать. Смотрите как. Вот у тебя, например, накопился завал из разных дел. Ну, не надо говорить, что нет. Ну, серьезно. Каждый человек в голове имеет несколько незавершенных глав в этой книжке. Какие-то дела недоделаны, что-то где-то надо кому-то позвонить, но очень сильно не хочется. Вот, значит, существует прекрасный способ. Займись самым-самым отвратительным делом. Конечно, не хочется, я согласен. Но дело в том, что когда ты займешься самым отвратительным делом, которое так у тебя на повестке лежит, ты сразу начнешь отвлекаться на другие, менее отвратительные, но тоже очень полезные дела. И вот так вот, например, тебе нужно какую-нибудь рабочую задачу выполнить, ты начинаешь ей заниматься, не хочется страшно. И для того, чтобы, ну, хоть как-то себя оправдать, ты начинаешь заниматься, там, например, спортом, квартиру убрал, а может, даже совершил какой-нибудь звонок, о котором даже забыл, что нужно было его сделать. Вот так, друзья, и победим. Слушайте наши радиотрансляции, и мы еще научим вас правильно через дорогу переходить и руки мыть, друзья. Спасибо за внимание.
1: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

Факт про певицу Шахиру, это ее из хора однажды выгнали за то, что манера пения, ну, узнаваемая, конечно, в результате ставшая ее визитной карточкой, руководителю хора показалась похожей на блеяние овцы. Вы понимаете? Вы понимаете? Вы понимаете вообще, о чем речь? Это, на минуточку, Шакира. Вы, Зоя Федоровна, вы понимаете вообще, кого вы только что из хора выгнали? Это известная певица. Она будет выступать на финалах чемпионатов мира по футболу. Она будет такая крутая.

0: Nikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauns LV.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале

Ничего себе. Круто. Понедельнично. Знаете, мне кажется, любую песню можно улучшить, если добавить туда немного хоровых напевов. Мы ведь уже успели с вами в этом часе поговорить про хор. Вспомним еще несколько тем, которые мы затронули. Ну, во-первых, мы выяснили правду жизни. Нам с вами, мой уважаемый друг Эд рассказал о том, что женщины купаются, потому что носят купальники. А мужчины плавают, потому что у них плавки. И столько мы интересных тем с вами успели за это время развить, и это всего только один час прошел. Пожалуйста, друзья, не переставайте наслаждаться понедельником, говоря, что это день, когда нужно бросить все праздные мысли и углубиться в работу. Но не летом же этим заниматься, правильно? Поэтому в следующем часе продолжим легкий гедонизм и эпикурейство, друзья. Спасибо за то, что нашу волну используете, она для этого и создана.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Это вот только что было, вот, вот. Да? Я не разбираюсь в жанре, но это саундтрек к аниме K-pop Demon Hunters. То есть охотница за демонами в стиле K-pop. Коротко расскажу сюжет. Девчонки играют в поп-группе, абсолютно угарно выступают, у них много поклонников, но дело в том, что это корейский мультипликационный фильм, и вы, наверное, знаете, корейское искусство, оно всегда, что называется, все в одном. И вот, значит, история поп-группы перемежается с эпической сагой о противостоянии мира и мира демонов, мир людей против мира демонов. Огромное количество различных интриг плетется прямо у нас с вами перед глазами. Это по версии корейского аниме. Можно говорить, что это аниме? Я не знаю. Вот, и значит, девчонки эффектные, классные, здорово выступают. У них внутри супер-бести дружба между собой. Они замечательно на химии, что называется, все классно выступают, поют, противостоят демонам. Очень ловко их мутузят, потому что, разумеется, все три владеют кунг-фу. Абсолютно не подчиняются силам гравитации. Пикируют из самолета без парашютов, приземляются нормально. Демоны тоже, я извиняюсь, не пальцем деланы. Очень серьезное противостояние. Ну и, конечно, очень много философии. Очень много корейской мультипликационной философии. Если у вас есть наследники, то вы 100% знакомы с материалом и кому я это рассказываю, безусловно. Но если вы только готовитесь, например, к тому, чтобы стать папашей, как я в свое время, теперь вы точно знаете, каким образом можно подразвлечь человека. Ну, правда, немного подрасти придется, потому что это не совсем для малышей. Но рано или поздно этот совет вы вспомните. «Кей-поп. Охотница на демонов» — это, вероятно, лучший корейский мультипликационный фильм, который я когда-либо видел. Если ситуация изменится, я сразу вам дам знать.

Голуби потрясающие птицы, как приятно иногда, вот знаете, если в Венеции будете на площади Святого Марка покормить голубей. Говорят, государство, ну, в частности, власти Венеции, они даже вводят какие-то квоты на кормление голубей, что-то они там стандартизируют, корм. Как это все выглядит глазами самих непосредственно птиц? То есть они же просто залетают в корчму, что называется. Их там обязательно покормят, поэтому они там ошиваются в округе. Голуби на площади Святого Марка. Их очень много, но вам понравится факт о том, что голуби — это вовсе не самая многочисленная дикая птица в природе. Нет. И это даже не ворона. Самая многочисленная дикая птица в природе — это, вы не поверите, друзья, это красноклювый ткач. Гигантский мир,

согласен. Впервые слышите красноклювого ткача? Вам будет интересно узнать, что это стаи до миллиона особей. Красноклювых ткачей так много, что в основном они в Африке обитают. Вы, вероятно, в Африке, ну, может, были. Может быть, были, и тогда не дадите мне солгать. На одном дереве может помещаться около 6000 гнезд красноклювых ткачей. Пожалуйста, друзья, берегите красноклювых ткачей. Почему? Этот вид, как вы понимаете, не на грани вымирания, их очень много. Но здесь вот как бы, здесь зерно и зарыто. Надо беречь тех, кого очень много, во избежание различных проблем.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grammi. Atlaide līdz 40%. Ar mans Rimi karti makaroni dobele dažādi veidi 500 grammi 75 centi. Kaķu konservi gurmē gold dažādi veidi 85 grammi 45 centi. Rimi. Утро начинается не с кофе, а с ним.
1: Дергали за перья аиста самого. Щипали его за... не только за перья,
2: причиндалы, но... Причиндалы,
1: да. Причиндалы?
2: Все возможные аистовские.
1: Какие аистовские причиндалы? Надо выяснить
2: аистовские
1: еще.
2: Аистовские причиндалы.
1: Да. И не выдержав, все местные жители наблюдали картину ухода отца и семьи на следующий, на другой столб. Он сказал, ребята,
2: спасибо, спасибо, было здорово.
1: Отцовство, во, обожаю, я ночевать на другой столб. И был таков. И просто
2: и был понят всеми остальными.
1: Вообще ноль суждения. Отец, довели мужика.
2: Ты взял, что ты мужик, это может, это женщина.
1: Ну ты сама про причиндалы начала.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Свиной и говяжий мясной фарш 1 килограмм от Forever's 3 евро и 75 центов. Растворимый кофе Якобс Кронунг 100 граммов 4 евро и 99 центов. Шоколадный батончик Сникерс Супер Плюс 1 112,5 граммов 1 евро и 89 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде в этот понедельник. 27 июля в Латвии облачная погода с прояснениями. На всей территории страны дожди пройдут. Во многих районах ожидаются грозы. Курсом и возможен сильный дождь. Температура воздуха днем 19-23. Юго-западный ветер до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: All-time favorites.

эта песня звучит специально для всех франкофонов, франкофилов. А вы знали, что этот парень канадец, он не француз? Мне кажется, это очень распространенный стереотип. И вот, например, если ты общаешься с франкофилом, да, с человеком, который любит, ну, все французское, он даже немножечко произносит «р» с такой веселой пружинкой, на французский манер. Есть такие люди, они, как правило, очень-очень красивые. Не дай бог ты ему скажешь, что французская музыка мне нравится. Люблю, например, Stromae. Он тебя сразу осадит. Он скажет, вообще-то Stromae бельгиец, понятно? Имейте в виду, друзья, с эстетами надо ухо востро. А вчера я посмотрел художественный фильм «Джанго освобожденный». Этому фильму 13 лет, и, скорее всего, вы тоже его видели. Это лента Квентина Тарантино. Каждый раз, когда нечего посмотреть... У меня нет права на ошибку, и я смотрю фильмы, которые я уже видел. Тарантино, Гай Ричи, Дени Вильнёв, нравится. Да, с удовольствием смотрю «Дюну». Вчера посмотрел «Тарантино». Не будем уходить в сторону. Там же главный злодей какой? Там Леонардо Ди Каприо играет месье Кэнди, который по-французски не разговаривает. Какой комичный персонаж, господи, какая сильная работа, просто потрясающая. А еще тут на днях смотрел стендаперку, которая говорит, я не могу чувства свои сентиментальные в руках держать. Вот каждый раз, знаете, не могу остановиться, плачу, когда персонаж Леонардо Ди Каприо, значит, умирает. Меня один раз даже выгнали с киносеанса «Джанго освобожденный». Как-то она смешнее это рассказывала. Но тем не менее, как у вас выходные прошли, друзья? 2-5-0-37. Это наш координат. Еще полчаса пробудем вместе на одной волне. А вот вам музыкального чего-то красивого, хорошего.

0: Кстати, мне уж самому интересно, 902, 903, что там в итоге?
1: Вообще в жизни надо быть поувереннее, согласны?
0: Я думаю, в этом году абсолютно...

абсолютно точно можно сказать. Летом классно заработали торговцы зонтиками, потому что это прямо must have с нашей-то погодой. В этом году лето такое получилось, что без зонтика из дома не выходи. А тем временем прочитал статью, и мне кажется, что она будет немножечко уместна. Руководителями становятся не самые умные, заголовок статьи, а самые уверенные. Это свежее исследование. Там ученые выяснили, что люди охотнее доверяют тем, кто искренне верит в свою правоту. Это значит, что не обязательно говорить достоверные вещи. Самое главное — делать это уверенно. Так, чтобы никто не заподозрил в том, что ты сам сомневаешься. Вот о чем речь. И ошибочные идеи, высказанные с полной уверенностью, нередко получают больше поддержки, чем осторожные, но точные выводы, друзья. Вот оно что, час эмпатии. Эксперты считают, что именно поэтому в компаниях нередко встречаются руководители, которые никогда не сомневаются в своих решениях. Ой-ой-ой, да, это прямо серьезно. Это настоящие джентльмены, настоящие цари джунглей. Можно ошибаться, но делать это нужно уверенно.

Я только что посмотрел, сколько лет Мадонне. Я не знаю, зачем я это сделал, но мне нужно поделиться. Конкретизировать, конечно, не буду, но вы знаете, Мадонна — это живой пример того, что если тебе, например, лень чем-то заниматься, ты говоришь: «Я слишком стар для таких замесов». Я думаю, что где-то Мадонна такая: «Ну-ну». А вообще, стал задумываться о кризисе среднего возраста. Он же, ну, как будто приходит, а потом ты осознаешь, что он пришел. Знаете, у вас, может, такое уже было, а может, еще далеко до этого. Но так или иначе, придумал себе хобби для среднего возраста. Мы эту тему уже как-то поднимали. Есть люди, которые начинают заниматься джиу-джитсу. Есть ребята, которые приобретают мотоцикл, например. Есть такие друзья, которые отправляются на чечеточку. Да-да-да. То есть переживаешь вторую молодость. Я для себя придумал хобби. Когда наступит кризис среднего возраста, я стану собирать виниловые пластинки. Да, я знаю, что это очень скучно, но нет. Это довольно весело. Потому что, во-первых, коллекционирование — это всегда увлечение. Это хоть что-то. Понятно? А во-вторых, если мы с вами примерно хотя бы одного поколения, вы помните прелесть виниловых проигрывателей. Господи, какая прелесть. Я даже не про вот это вот говорю. Потому что в детстве каждый из нас пробовал подергать пластинку туда-сюда, и там прикольный этот звук. А нет. Все-таки слушать на виниле музыку — это другое. Я знаю, что мы сейчас сноб FM радиостанцию включили, но нет. Это действительно совершенно другой эффект. Люди, которые увлекаются виниловыми проигрывателями, пластинки коллекционируют, они подтвердят. Действительно здорово, знаешь, вот поставить какую-нибудь интересную, редкую запись, насладиться. А в детстве у меня была любимая пластинка, это цикл передач «Радио Няня». Замечательные радиоведущие на виниле рассказывали всякие интересные истории, и нам в детстве их ставили, ну, просто для того, чтобы... Легкий первый детский научпоп, как это по-другому объяснить? У них были такие классные, бодрые голоса, замечательные два каких-то очень ярких, талантливых человека. И потом, спустя какое-то время, я столкнулся с первым в своей жизни когнитивным диссонансом. Потому что я думал, они, вот как у них голоса, веселые, классные, бодрые. Я думал, они тоже красавцы, косая сажень в плечах, вот это все. Нет, абсолютно нет. Полное разочарование. Выглядят люди совершенно иначе. Вот и с кризисом среднего возраста точно так же. Строишь на него планов громадье, думаешь: ох, заживем. А получается, как получается, друзья.

музыка, знаешь, с небольшим уклоном в 90-е. Там вот это вот арпеджио такое трансовое. И вокал такой отстраненный немного. И вообще, здесь Келвин Харрис, мы с вами это уже обсуждали, очень похож на героя танцевальной музыки 90-х по прозвищу Чикейн, если помните. Но это другая тема. Сейчас вот под эту музыку мечтательную смотрел, и в облака, если посмотреть, они похожи на географическую карту. Вот просто, если у вас есть такая возможность, смотрите, вот прожилки небесные, вот эти синие, это как море, да? Ну, представь. А облака, они разных оттенков. Сейчас ливанет конкретно. И дождевые прям, вот эти вот жирненькие такие облака, они поближе к земле выделяются среди остальных, и они потемнее. И это как будто более густо заселенные регионы какой-нибудь страны или отдельное государство. Облака посветлее, это другое. Короче, выглядит как контурная карта мира, знаете. Тут добавить нечего. Какое лето, такие развлечения. Только и остается смотреть на это все и врубать фантазию. Но больше всего мне нравится то, как за окном сейчас у нас красивое такое зеленое поле, знаете. Что-то в духе зеркала Тарковского такое же. И по этому полю одиноко, качая головой в такт, расхаживает. Ну, кто это? Это ворона, мне кажется. Короче, вот какой-то чернокрылый птиц, какой-то птах. И он такой ходит, такой: «Аще, сейчас будет дождь. Ой, намок, ну, господи». И лететь куда-то, прятаться от дождя. Лень. И, ай, и такой ходит прям: «А, все, дождь пошел, друзья». Поздравляю. Надеюсь, у вас есть зонтик с собой, чтобы дождь не стал большой проблемой. Вот чего надо пожелать в окончании нашего эфирного рандеву. Спасибо за внимание, берегите себя. Дождь закончится, будет снова летом. Чао.

У нас здесь на районе хорошо начинает поливать, уже поливает конкретно. И я успел забежать. Я сухой, довольный. Понедельник, вечерний драйв. Добрый

Энтони. Хорошая традиция, когда все кому-то повезло. Дождь уже почти прошел. По крайней мере, стал гораздо меньше. Если до этого он по восьмибалльной системе заливал, сейчас я практически его даже не вижу. Давайте еще немного все вместе. She was playing with me. Rain over me. 17:09 на часах. Как прошли выходные? Как ваш понедельник? Да, глупые облака практически улетают. Если где-то успело заполнить лужи, да, и это как-то мешает, чтобы проехать движению, рассказывать, что творится.

0: 160 grami 1,29 eiro. Rimi!
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале.

0: Чали Цинтари. Билеты в Билешу Сервис.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
2: Латгалы айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Top Radio. We love summer.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода. Позднее будут прояснения на территории Курзема и в центральной части страны. Осадки смещаются на восток страны. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 16 до 18 градусов. Латгала 17-19. В Земгла, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 18 до 20 градусов местами.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Топ-радио, мы подскажем, что где происходит и куда надо ехать. Хорошего пути. Кстати, как вы провели эти последние выходные июля? Подводим итоги в понедельник. Всем хорошего вечера. WhatsApp 25.

0: Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Sāga davojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.

0: Мышкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Дергали за перья аиста самого. Щипали его за... не только за перья,
5: причиндалы, но...
4: Причиндалы.
5: Все возможные аистовские.
4: Какие у аистовские причиндалы, надо выяснить еще.
5: Аистовские причиндалы.
4: Да, и не выдержав, все местные жители наблюдали картину ухода отца и семьи на следующий, на другой столб. Он сказал, ребята,
5: спасибо, было здорово.
4: Отцовство, во, обожаю, я отречеваю на другой столб. И был таков. И просто
5: и был понят всеми остальными.
4: Вообще ноль суждения. Отец, довели мужика.
5: Ты взял, что ты мужик, это может, это женщина.
4: Ну ты сама про причиндалы начала.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
6: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека. Хорошие цены в магазинах Лац. Копченые.

0: James Hype и Serotonin по-прежнему в топ 20, а сразу после рекламы Martin Solveig, Jealousy, Dan Tomiski, Kygo, Heaven on Your Mind. А также Дамьян, Родион Гордин, Повод. Сразу после рекламы.
1: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 27. jūlijam. Graudai

0: Угадай на ticketshop.lv.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

передайте привет моей любимой Кариночке, которая недавно получила права, но уже везет меня с работы домой. Немного страшно, но я пристегнут, так что все хорошо. Спасибо за музыку, любимое радио. Всегда пожалуйста. Продолжим мы вместе с Don Diablo, Still Cutting Shapes. В понедельник подводим итоги выходных.

0: вместе с Extra Bass.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

Черемешкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: надежно
1: в любую погоду.
2: Радио погоде завтра в Латвии. Переменная облачность с прояснениями, без осадков. Завтрашний день не обойдется, но они кратковременные, а ближе к вечеру нас ждет более ясная погода, и осадки смещаются в восточную часть страны. Западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курземы от 18 до 20 градусов. Латгалы 17-20. В Земглавидзуме, а также в центральной части нашей страны, температура воздуха завтра днем от 19 местами до 21 градуса.
3: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.